0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Дворец Дожи, Палаццо Дукале в Венеции – это не просто памятник готической архитектуры, а бывшее сердце Венецианской республики, сочетавшее в себе функции парламента, Верховного суда, тюрьмы и резиденции правителя. Сегодня Дворец Дожи. У дворца нет конкретного правителя-заказчика. Его строила сама Венецианская республика на коллективные деньги налогоплательщиков и доходы от морской торговли. Дворец символизировал равенство управляющих. Дворец Дожи нарушает все законы архитектурной логики. Его массивная тяжелая верхняя часть из розово-белого мрамора покоится на легких ажурных двухъярусных аркадах. Визуально здание кажется висящим в воздухе. В отличие от замков и королевских дворцов того времени, дворец Дожи не имеет крепостных стен, рвов и бойниц. Венецианцы были настолько уверены в мощи своего флота, что построили абсолютно открытую и уязвимую резиденцию. Правитель Венеции, живший во дворце, обладал огромной роскошью, но почти не имел реальной власти и личной свободы. Ему запрещалось покидать дворец без сопровождения, открывать письма от послов, без присутствия советников и даже заниматься торговлей. Во дворце есть две красные колонны позора. Между этими красными колоннами Дож объявлял смертные приговоры, здесь же вешали знатных преступников. Зал Большого Совета дворца имеет колоссальные размеры – 54 на 25 метров. Но в нем нет ни одной промежуточной опоры. Его строили как корабль. Потолок держится на сложнейшей системе скрытых на чердаке корабельных стропил. Там же находится картина Тинторетто «Рай» размером 22 на 9 метров. Это одна из самых больших в мире картин, написанных на холсте. Разумеется, во дворце масса тайных переходов, комнат и естественных подслушивающих устройств, ведь когда-то он был резиденцией инквизиторов. В стенах дворца сохранились мраморные львиные головы с прорезями для доносов. К дворцу Дожи ведет знаменитый мост вздохов. Никакой романтики. По нему вели осужденных из зала суда в камеры. И что на первом месте? Единственным человеком, которому удалось сбежать из тюрьмы дворца Дожи, был знаменитый Джакомо Казанова. Он пробил отверстие в потолке своей камеры, выбрался на крышу дворца, проник через слуховое окно в архивные залы, переоделся в найденную там чистую одежду и спокойно вышел через парадную дверь.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Вы слушаете Радио Си, с вами Роман Калашников. С 25 по 28 июня Екатеринбург вновь станет музыкальной столицей. Здесь пройдет 11-й международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» – масштабный марафон классической музыки. Сегодня у нас в гостях участники фестиваля – композитор Ольга Викторова.
5: Здравствуйте.
4: И Виктор Сыч.
6: Добрый день.
4: Один из ведущих российских исполнителей-виртуозов на ударных инструментах. Один из инструментов Виктор принес с собой, визуально похож на гусли. Вот никак у меня это не ассоциируется с ударным инструментом. Что это такое? Коротко, если можно.
6: Внешне действительно, может быть, напоминает гусли, но это сантур, традиционный старинный инструмент, который использовался в Иране, в Турции, в Индии.
4: Давайте 30 секунд буквально послушаем, как он звучит, а я вас, Ольга, пока спрошу, почему «Безумные дни» — это интересное и важное событие для нашего города?
5: Этот фестиваль родился во Франции. Сама идея пришла в голову Рене Мартану, он рокер по определению, и он знает, что такое динамическое взаимодействие с публикой. Он придумал формат фестиваля, в котором концерты длятся 45 минут, от 45 минут до часа. Но при этом за 3 дня проходит от 100 до 120 концертов. И вот это динамическое движение всех стилей на нескольких площадках и породило название фестиваля «Безумные дни». Этот фестиваль интересен и джазовым музыкантам, и создателям новой музыки, и народным коллективам. Наш фестиваль в Екатеринбурге пропускает самые-самые разные направления, кроссоверы, и поэтому фестиваль очень любим нашей публикой и посещаем ну вот просто, можно сказать, 100% из 100.
7: Виктор, мы немножко послушали ваш инструмент, очень такая восточная атмосфера сразу создается. Расскажите вот о вашем участии в фестивале, где, когда выступаете, что представите на суд зрителей?
6: Основным событием, ради которого я здесь, это исполнение уникального сочинения монооперы Ольги Викторовой, которая сейчас рядом со мной. Называется это моноопера «Река Давида». Это обращение к истории, к истокам вообще человечества, культуры, религии. И Ольга написала что-то уникальное, в моем понимании. Концерт будет 27 июня. Это вечерний один из концертов. Вот номер его не вспомню, потому что у каждого...
5: 74.
6: Вот подсказка. Номер 74 в Большом зале филармонии.
7: Ольга, вы создаете современную академическую музыку, но вот у людей всегда есть возможность обратиться к проверенной классике. Баху, Моцарту, Чайковскому. А насколько широкой публике вообще интересна академическая музыка?
5: Вы знаете, я только что вернулась из Хабаровска, и там проходил второй фестиваль новой музыки. Всегда залы были полны. Людям это интересно. Им интересно услышать музыку будущего.
7: С чего начинает композитор? Расскажите вот такую вот внутреннюю кухню. Как рождаются вот эти самые первые ноты? Может быть, какая-то конкретная эмоция?
5: Это происходит у всех по-разному. Если перейти ко мне, то я, наверное, музыкант потока. Я принимаю информацию в просуночном состоянии между сном и бодрствованием. Я просто вижу картинку, вижу исполнителей, слышу, как это звучит.
7: Ну, если чуть более конкретнее нарисовать, то есть это буквально в каких-то бытовых условиях, то есть это, грубо говоря, сидя на диване, читая газету, появляется музыка у вас в голове, или как это происходит?
5: Ну, это происходит спонтанно и очень неожиданно. По поводу «Реки Давида» могу сказать, что я была в гостях в Москве, не в гостях, а мы готовили с ударником исполнение моей музыки. И он как раз приобрел сантур. Мы были на студии, и в это время позвонила знакомая флейтистка, которая сказала: «Ой, я купила басовую флейту». Мы назвали адрес, флейтистка появилась по адресу в студии, они достали свои новые инструменты, сантур и басовую флейту. И когда началась импровизация, просто медленно, плавно, точно в мою голову вошло название. И вообще вошел образ Давид. Я почувствовала Давид. Давид сам пришел. И вот мы включили, конечно, без вокалиста невозможно это было сделать. Появился третий музыкант.
7: Сегодня на Радио Си, напомню, мы общаемся с участниками фестиваля «Безумные дни», композитором Ольгой Викторовой и Виктором Сычем, одним из ведущих российских исполнителей на ударных инструментах. Ольга, сейчас вот технологии позволяют за минуты создавать даже какие-то сложные музыкальные произведения, те же самые ИИ-технологии. Есть ли еще у живого композитора с консерваторским образованием преимущество перед машиной, перед компьютером?
5: Конечно, конечно. В любых вариантах, конечно, потому что она может создавать симулякры, то есть она может создавать то, что может быть похоже на то, что в нее вложено, на Моцарта, на Баха. Она может создать произведение, которое она напоминает, но она пока что не может, может быть, это произойдет, она пока что не может соединить несоединяемое, рождая новое.
7: Беседовал с разными музыкантами, и у некоторых есть страх перед тем, что вот делают ИИ. Есть ли у вас такие схожие чувства? Или...
5: Никакого. Полная никакого. Дружба. Если есть страх, нужно в него идти и разбираться.
7: Виктор, расскажите, как вы познакомились с этим инструментом? И еще раз название вылетело.
6: Музыкальный инструмент, который называется «Сантур». Конечно, для меня, ударника с большим опытом, считавшего, что он играл практически на всех возможных ударных инструментах, ну, может быть, самых экзотических, было полной неожиданностью, что существует такой инструмент рядом со мной, я просто не в курсе был.
7: Ну да, визуально это похоже на гусли с большим количеством струн, и молоточками вы как будто бы отстукиваете ту самую мелодию.
6: Когда я увидел палочки для сантура, я обомлел. Вот могу их описать. Так, что это два перышка. Эта палочка не весит ничего. То есть, чтобы почувствовать вес этой палочки, мне пришлось, ну, не одну неделю провести, занимаясь этим инструментом. То есть, после моих барабанных палок, эти палочки для сантура, я не понимал, что у меня в руках вообще что-либо есть. Чем хороша работа Ольги Викторовой, что когда я изучил, в общем-то, традицию игры, как это все устроено, послушал музыкантов, я выяснил вдруг для себя, что Ольга написала абсолютно свою музыку, не подражая никому из того, что я услышал из исполнителей Ирана, Турции, Индии. Это абсолютно личная музыка, но она базируется на глубочайшем знании традиции. Это звучит фантастически. Ольга, не ругайтесь.
8: Да, Виктор, давайте буквально 30 секунд послушаем, пока вы готовитесь. Ну, Ольга, к вам небольшой вопрос. А как рождалась восточная музыка вот, в культурных традициях России? Ведь вы изучали что-то?
5: Нужно сказать, что русский Восток — это целая глава. Можно сказать, что это курс в истории музыки. И здесь и Бородин, и Балакирев, если говорить о нашей классике. И эта любовь русских к Востоку продолжается. Ну что говорить на Урале, если мы являемся пупом земли, где с одной стороны Запад, а с другой Восток. Я это чувствую, я это воспринимаю как способ приоткрыть тайные двери в культуру через творчество.

0: здорово звучит. Виктор, Ольга, спасибо вам большое за интересную беседу, очень познавательно. Давайте пригласим всех на ваше выступление, ну и в целом на фестиваль.
1: С удовольствием ждем на концертах фестиваля «Безумные дни». Отдельно буду рада видеть каждого на моих концертах 26, 27 и 28 июня. А также на творческой встрече в музее Митинкова вечером 28 июня.
2: Я также хотел бы пригласить на те выступления, в которых я принимаю участие. Это «Река Давида», которая пройдет в Большом зале филармонии. А дальше 28-го я приглашаю всех на два концерта, где я буду рассказывать о различных ударных, играть на многих ударных. Эти концерты и пройдут в камерном зале филармонии. Ну а также всех приглашаю на фантастический гала-концерт закрытия фестиваля, где будет замечательный оркестр Екатеринбургский симфонический выступать. И вот в этом концерте я тоже исполню на маримбе яркую, короткую пьесу Цфасмана.
0: На Радио Си, напомню, мы пообщались с участниками фестиваля «Безумные дни». Фестиваль пройдет с 25 по 28 июня в Екатеринбурге.

0: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Радио СИ, 103.7 FM, 7 часов и 2 минуты. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 18. На Радио СИ новости, Елена Пипия.
2: Доброе утро. Власти России вступят в контакт с компанией Apple, прежде чем принимать решение о реакции на удаление приложений ВК, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Активным пользователям сервиса ВК Песков посоветовал перейти на Android. Напомню, американская корпорация удалила из App Store все приложения ВК. Несмотря на одностороннее решение Apple, все ранее установленные приложения ВК на устройствах Apple будут функционировать. Минтранс России одобрил запуск беспилотных трамваев в Свердловской области, пишет «Коммерсант». Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале правовой информации. С июля 24-го такие трамваи уже существуют в Москве, Петербурге. Главным условием эксперимента является обязательное присутствие в кабине беспилотного трамвая водителя-испытателя, контролирующего работу программного обеспечения и готового вмешаться в управление. Масштабный рейд по выявлению нелегалов провели в четверг свердловские силовики на 4-й овощебазе. На месте работали оперативники ФСБ, МВД при поддержке бойцов ОМОН и Росгвардии. При этом перед началом проверок силовики перекрыли все входы и выходы с территории базы. В итоге проверили почти 400 иностранцев, 16 из них оказались нарушителями режима пребывания в нашей стране. Все они в кратчайший срок будут выдворены за пределы России. Им будет запрещен въезд в Россию на протяжении 5 лет, рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Всего, по его данным, с начала года из страны выдворили более 2000 нелегалов. Почти 6000 иностранцев привлекли к административной ответственности, пишет Е1. Свердловские власти объяснили причины роста цен на картофель. По данным Свердловскстата, картошка за неделю подорожала на 5,5% до 57 рублей 69 копеек за килограмм. По данным властей, рост цен носит временный и исключительно сезонный характер. Сезон хранения картофеля уже завершен, а новый урожай пока ожидается. Как только свежая картошка начнет массово поступать в магазины, цены упадут. Но даже сейчас нынешняя цена на картофель почти на 40% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает «Комсомольская правда». Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам с 40 до 60 дней. Визовый центр рекомендует россиянам подавать документы со значительным запасом времени, как минимум за 3 месяца до предполагаемой даты путешествия. Несмотря на это, процент одобрения виз Италии остается стабильно высоким и уверенно превышает 90%, сообщает Ассоциация туроператоров России. В прошлом году Италия выдала русским около 160 тысяч шенгенских виз, что является одним из самых высоких результатов среди стран Евросоюза. Доллар на пятницу 75.63, евро 85.77.
1: В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду и плюс 22-24.
3: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: радио «Си» с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей пятницы. Сегодня 26 июня. В центре города плюс 19. На улице прекрасное, свежее, солнечное утро. Сегодня днем плюс 22-24. И пока сегодня обойдемся без дождей. В основном без дождей. Что хорошего на сегодня обещают астрологи? Об этом минут через 5 на радио «Си».
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уэста до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55-55.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Челюскинцев от Свердлова до Космонавтов и на Бакинске Миссаров от Кировоградской до Победы. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
1: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.14 в центре плюс 18, днем плюс 22-24. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, постарайтесь удержаться на позитивной волне. Усилия по сдерживанию негатива окупятся. Тельцы, день удачи и мелких подарков. Вы почувствуете, что идете верным путем. Близнецы, день неопределенности и непредсказуемых поворотов. Поскольку повлиять на это

0: чего бы это ни казалось. Стрельцы, занимайтесь знакомыми, привычными делами. Даже если их результат будет не фееричным, вы хотя бы не ошибетесь. Козероги, вас увлечет инерция момента. Будет проще заканчивать старое, чем думать о новом, которое покажется слишком рискованным. Водолеи. Шаг вперед, два назад. Примерно так можно описать этот день. И начинайте новых дел. Рыбы. Решения, которые сейчас кажутся вам остроумными, скорее всего, будут ошибочными. Лучше быть скучными, но точными.
1: Что случилось с тем фильмом, который пытались снять про Мадонну с участием самой Мадонны? Об этом через 5 минут. Заодно узнаем, чем сейчас занимается певица. Каморки, что...

0: Радио Си. Золотые хиты. 7:18 в Химурге, в центре города плюс 18, днем плюс 22, 24. Сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и узнаем, как дела у Мадонны.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Киностудия Universal отменила съемки автобиографического фильма «Мадонны» с рабочим названием «Кто эта девушка?». Сама певица объяснила, проект закрыли из-за споров о бюджете. Сценарий, над которым Мадонна работала 2 года, детально описывал ее путь до конца 90-х. Студия рассчитывала на легкую поп-историю, но Мадонна настояла на сложной драме, заявив, что ее масштабная жизнь не терпит экономии. Продюсеры пытались перенести съемки в Сербию ради сокращения расходов. При этом руководство сомневалось, что звезда выдержит в Восточной Европе дольше 4 дней. Мадонна ответила резко: «Вся моя жизнь – это выживание. Я собиралась туда работать, а не отдыхать». Позже Netflix предложил переформатировать проект в сериал, но начинать процесс с нуля певица не захотела. В итоге Мадонна вернулась к музыке и сейчас занята записью нового альбома. Впрочем, фильм все же появится на экранах, но в сатирическом варианте. В одном из комедийных шоу покажут альтернативную реальность, где байопик Мадонны успешно снят,

0: Мадонна еще успевает сыграть саму себя. Это не Майкл и не Богемная рапсодия. Радио Си с вами. Доброго вам утра, хорошей пятницы.
1: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
3: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1897-0+.
9: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
10: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edcpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
11: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Россия с самого утра, прекрасно подбадривающие песни, тем более для пятницы. I Will Survive на часах 7.29, в центре плюс 19, сегодня днем плюс 22-24. На радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО DRL Group, транспортная компания, три десятки, телефон 310-10-10.
1: Доброе утро. Суд в Татарстане заочно приговорил украинского олигарха Игоря Коломойского, внесенного в Россию в перечень террористов и экстремистов, к 12 годам колонии за хищение российской нефти на 10 миллиардов рублей. Дело было возбуждено в 2021 году, сообщает ТАСС. Силовики в четверг провели рейд на 4-й овощебазе в Екатеринбурге и выявили там 16 мигрантов-нелегалов. Все они в кратчайший срок будут выдворены за пределы России. 11-й международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» стартовал в Екатеринбурге. В фестивале примут участие свыше 500 музыкантов из России, Китая, Кубы, Индонезии, Венгрии, Испании. Фестиваль продлится до 28 июня. Средняя стоимость выпускного платья в этом году, по данным аналитиков, составила 8904 рубля, на 5% дороже, чем в прошлом году. Вот костюм для юноши стал дешевле на 2% и стоит 6721 рубль. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
0: В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 22-24. В Краснотуринске плюс 21-23. В Первоуральске плюс 20-22. В Новоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 19-21.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: страшно живы.
1: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошей нам всем пятницы. Финал недели, сегодня 26 июня. На улице прекрасное летнее утро, плюс 19. Сегодня днем плюс 22, 24. Сегодня день рождения зубной щетки. Сколько минут нужно чистить зубы и где появилась впервые зубная щетка? Об этом минут через 5 на Радио Си.
2: Реклама.
3: От саженцев сливы до системы полива.
4: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванджи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
6: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
8: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
9: Додо.
8: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
9: Додо.
10: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
11: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etspko.rf.
12: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.
1: На радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшие пробки на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской. На Гагарина от Педагогической до Малышева. На Московской от Обезной до Волгоградской. И на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна. Самая загруженная магистраль Ленина в сторону УПИ.
2: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Успевай в «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65». Акция до конца этого года. Радио «Си» 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошей пятницы. На часах 7:44 в центре города плюс 19. Сейчас на Радио Си о том, без чего, надеюсь, не обходится ни одно нормальное утро. Заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июня, день рождения зубной щетки. В эту дату в 1780 году англичанин Уильям Эдис запустил первое в мире серийное производство зубных щеток. Он не придумал их, но сделал широко доступными. Считается, что прообраз современной зубной щетки изобрели в Китае в 15 веке. Это был инструмент с ручкой из кости или бамбука, который крепили щетину диких кабанов. Щетинки брали с хребта зверя. В холодном климате они получались особенно прочными и упругими. В Европу китайские щетки попали в 17 веке, но европейцы заменили грубую свиную щетину на более мягкий конский волос. Хотя зубную щетку изобрели в Китае, например, великий Мао Цзэдун зубов не чистил. Он говорил: «Тигры не чистят зубы, почему я должен?» Он полоскал рот зеленым чаем и жевал его листья, считая, что тот убивает микробов и укрепляет десны. Сегодня зубная щетка – обязательный предмет гигиены. Врачи призывают менять ее каждые 2-3 месяца и после болезни очистить зубы не менее 2 минут.
1: Реклама.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: Радио ИСи «Золотые хиты». В Эхтемурге без 5.8, с 8 до 9 на Радио ИСи проверяем вашу внимательность. Как только вы заметите, что я где-нибудь ошибусь, дозванивайтесь на Радио ИСи по телефону 235-103.7, поправляйте меня. Сегодня вы можете выиграть билет в парк развлечений «Тут-то круто» на целый день для ребенка и взрослого без возрастных ограничений. Вашу внимательность проверяем с 8 до 9, телефон 235-103.7. Где появились этикетки для арбузов, где можно посмотреть уровень его сладости? Об этом на Радио ИСи в новостях через 5 минут, а еще узнаем, насколько популярна сегодняшняя дата среди молодоженов. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио ИСи очень красивая мелодия из «Ромео и Джульетты».
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
3: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
4: тоже готова. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
3: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
5: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.gatom.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
6: За отдыхом в радугу. За эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга Парк» – наш любимый парк в любое время года.
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
9: Додо.
8: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
9: Додо.
10: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
11: 103.7 FM. Радио «Си».
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио «Си» ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
12: Раньше я ездил в «Златопечка» исключительно за пирогами, а этим летом открыл для себя кое-что новенькое. Мини-чизкейки, клубничный тирамису, медовик с соленой карамелью и, конечно, корпусные пирожные. Такие нежные и красивые, прямо как настоящие фрукты. Теперь уйти оттуда только с пирогом почти невозможно. Все адреса на сайте златопечка.ру.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 8 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 19. На Радио СИ новости Елена Пипия.
1: Доброе утро.
2: На Свердловской области идет новая порция дождей. После небольшого перерыва дожди вернутся в конце недели, усилятся в выходные. Немного ослабеют осадки только в воскресенье, когда ожидается лишь небольшой дождь и днем до плюс 21 градуса. Впрочем, по прогнозу фонда ФОБОС, уже во вторник, 30 июня, снова ожидаются сильные дожди и днем в Екатеринбурге максимум плюс 16. В Кушве следить за восстановлением жилья будут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом. Также за пострадавшими объектами будут числиться отдельные строительные бригады. Как пишет агентство ИАН, в Кушву направлены дополнительные строительные команды, которые ремонтируют крыши и будут заниматься восстановлением поврежденных конструкций не только в жилых зданиях, но и на соцобъектах. Также продолжается подготовка документов для начисления выплат пострадавшим. Десятки пар зарегистрировали браки в красивых и необычных местах Екатеринбурга в очередную красивую дату. ЗАГСы регистрировали пары, начиная с нуля часов сегодня, 26.06.2026, в ходе акции «Пошли жениться». В числе локаций, которые молодожены выбрали для регистрации, были Екатеринбург-арена, дворец бракосочетаний, здание Сбербанка, театр Мускомедии, библиотека Белинского и другие. Некоторые будущие супруги приехали в Екатеринбург из других городов – Первоуральска, Иркутска и даже Москвы, сообщает ЕАДИН.
3: Новые автомобили «Лада», возможно, назовут «Онегин», «Багира» и «Поэма». «АвтоВАЗ» подал в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков. В списке также значатся имена «Элегия», «Тезис», «Тенор» и «Артеус». Товарные знаки планируют зарегистрировать по классу автомобили, запчасти и аксессуары к автомобилям. Если регистрацию одобрят, то компания сможет использовать эти названия для новых моделей «Лады», пишет российская газета.
4: Этикетки для арбузов с указанием уровня сладости придумали в Южной Корее. Сладость указывается в уровнях брикса – это содержание сахарозы на 100 граммов сока. В супермаркетах говорят, что при уровне 11 арбуз большинству покупателей кажется сладким, а при 9 уже нет. Оценивают сладость ягод с помощью света на спецоборудование. Но даже два арбуза с одинаковыми показателями в 11 градусов брикса могут отличаться, потому что на вкус также влияет кислотность, аромат и хрустящая текстура мякоти. Доллар 75.63, евро 85.77.
0: А сейчас о погоде на Радио СИ, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду и плюс 22-24.
5: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
6: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
5: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио «Си» с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошей пятницы. Сегодня финал недели, 26 июня, на часах 8:11 в центре, плюс 19, сегодня днем плюс 22, 24. Периодически возвращается мода на детские имена, на одни и те же. Какие сейчас детские имена в моде? Об этом минут через 10 на Радио Си. Еще поиграем в день рождения каждый день. А там сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей. А буквально через минуту послушаем песню «Время перемен» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
4: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
5: Наш девиз – лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз уверить. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге. 371-20-77.
6: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении. И наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
9: Додо.
8: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
9: Додо.
10: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
11: Михалыч, ты же септик недавно ставил. Посоветуй. Заводов много, запутался.
12: Так за подбором не к производителям нужно, а к экспертам. Обратись в Лос-Маркет. Они 20 лет устанавливают септики на Урале. Выберут оптимальный вариант с учетом особенностей участка. И монтаж сделают как надо.
11: Лос-Маркет. Запомнил?
12: И на замеры запишись. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Сайт losdefismarket.ru.
10: ООО «Лос-Маркет». Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-61-00.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской, на Машинной от Чёрса до Фурманова, на Московской от Объездной до Волгоградской и на Амундсена от Бардина до Объездной. Самые загруженные магистрали: Ленина в сторону УПИ, Репина в центр, Московская тоже в центр.
1: Радио Си, 103.7 FM.
13: Кружит земля

0: С вами Радио ИСИ на часах 8.18 и с 8 до 9 на Радио ИСИ мы обычно проверяем вашу внимательность. До нас дозвонилась Ольга Полякова, заметила ошибку, видимо, где-то в названии песни, да, Оль? Как правильно?
1: Ветер перемен, не время перемен.
0: Не время, а ветер называется песня, да, угадали.
1: Отлично, вы даже не сказали, кто исполняет, я так как-то так с опасочкой думаю, правда ли это?
0: Оля, ну вы рискнули, да?
1: Я рискнула, да.
0: Позвонили на удачу. Вдруг ошибка, а это была ошибка, действительно, которую вы заметили. Как у вас сегодня с переменами в конце недели? К лучшему? К выходным?
1: Конечно, я же выиграла. Я же выиграла на радио.
0: На радио ИСИ, да, вы заметили ошибку, быстрее все дозвонились. Уже гораздо приятнее готовиться к выходным.
1: Да, да. Конечно.
0: Особенно с таким призом. Вы сегодня получаете билет в парк развлечений «Тут-то круто» на целый день для ребенка и взрослого.
1: Вообще круто. Спасибо большое, Радио ИСИ.
0: На здоровье. Сейчас еще немного рекламы. «Тут-то круто» дарит крутые летние каникулы каждый день. Детей радуют аттракционы и анимация. По будням работает летний клуб. А если решили отметить детский день рождения, действует скидка 30% до 30 июня. Развлечений хватит на все лето. Подробности в парке «Тут-то круто», ТРК «Комсомол», третий этаж, а также на сайте и в соцсетях для детей от 6 лет. Вашу внимательность на Радио ИСИ уж если проверяем, мы проверяем с 8 до 9. А минут через 3 поиграем в день рождения каждый день. Держите наготове телефоны, номер прежний 235-103-7.

0: Радио Си, золотые хиты. На часах 8.23. На Радио Си начинается игра. День рождения каждый день. Скоро появится играющая дата. И если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7. Дозванивайтесь первым и получаете сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей. Все очень просто. В игре сегодня, будьте внимательны, 3 февраля. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 3 февраля. Пробуйте, дозванивайтесь. 235-103.7. Телефон Радио Си в игре 3 февраля. А пока что на Радио Си Катя Григорьева и самые популярные детские имена.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В нашей жизни многое циклично. Мода, музыка и даже детские имена. Еще в конце 80-х американские исследователи Линда Розенкратц и Памела Редмонд сформулировали правило 100 лет. Имя становится популярным, потом уходит в тень навек, а потом возвращается как абсолютный тренд. В Штатах сейчас из моды вышли Дженнифер и Джеффри, зато вернулись Эвелин и Теодор. Во Франции устарели Стефани, Натали, Себастьян и Николя, а в моде Сьюзан, Луис, Габриэль, Марсель. В Италии бьют рекорды Леонардо и Беатриче. В Германии в песочницах все чаще можно встретить Эмму, Фриду, Эмиля и Карла. Если перенести эту теорию на российскую реальность, все тоже сходится. В лидерах среди новорожденных – Матвей, Тимофей, Варвара и Василиса. Имена прабабушек и прадедушек звучат свежо и благородно. А вот имена советской эпохи – Елена, Галина, Игорь или Олег – сейчас кажутся устаревшими. Впрочем, некоторые имена возрождению упорно сопротивляются. Клавдия, Зинаида или Афанасий. 100 лет прошло, а молодые родители все еще их побаиваются. А есть имена вне времени. Наша классика – Александр, Анна, Мария, Михаил. Они бросают вызов любым циклам.
0: Не зря есть выражение, что классика всегда в моде. Хотя если у вас какое-нибудь изысканное имя, это тоже хорошо. В игре «День рождения» каждый день на Радио Си выпало 3 февраля. Сейчас мы добавляем в игру еще 2 соседних даты. Если вы родились 2, 3 или 4 февраля, набирайте прямо сейчас 235-103.7. В Екатеринбурге 8.25, в центре города плюс 20, сегодня днем до плюс 24. Радио Си с вами. Доброе утро, хорошей пятницы.
4: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
5: Здравствуйте. Я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Многие покупатели жилья до сих пор не определились с вопросом, на каком рынке им следует покупать квартиру – на первичном или же на рынке готового жилья. Для ответа важно понять, а какой процент ипотечных денег вы хотите занять в банке для этой покупки. Если доля займа велика, вам по-прежнему открыта дорога на первичный рынок. Там и сейчас можно искать интересные ипотечные условия. А вот если у вас есть свои денежные сбережения, я рекомендую вам покупать готовое жилье с хорошим ремонтом по цене более интересной, чем у застройщиков. И для того, чтобы окончательно разобраться, как и где искать наиболее выгодный для вас вариант, приглашаю вас к нам на консультацию в офис агентства недвижимости «Диал» по улице 8 марта, 110. А запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
4: Екатеринбург. Рынок недвижимости.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Что будете если смешать молочный коктейль с сочными ягодными шариками? А лимонад? Может, ледяной кофе? Получится лето от Пицца Мия. Мы запустили сезонные напитки. Матча, лимонады, холодный кофе и молочные коктейли с теми самыми ягодными шариками. Пицца Мия. Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-00-52-90. Курган.
12: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
13: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
14: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Телефон рекламной службы 235-0905.
16: Радио Си.

0: Радио С вами на часах 8:31. У нас проходит игра «День рождения» каждый день. И до нас быстрее всех дозвонилась Марина Кочеткова. Марин, доброе утро. Как у вас пятница начинается?
1: Ну, пока хорошо. Я думаю, вообще отлично.
0: Пока хорошо.
1: Когда начинается рабочий день.
0: Когда дозвонились на Радио С, то уже хорошо.
1: Конечно.
0: А план на выходные есть?
1: Сад, огород.
0: И даже погода вам нипочем?
1: Погода. Мы же на Урале.
0: Оптимизм у вас хоть отбавляет, это прекрасно. Марина, я вас поздравляю. Сегодня вы быстрее всех дозвонились на Радио С. Есть повод для второго дня рождения. И для того, чтобы его отметить, вы получаете сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей.
1: Отлично. Вот и отметим второй день рождения.
0: Запросто. Еще немного информации на правах рекламы. Кафе «Калачи» – уютное место с современной русской кухней в историческом особняке 19 века. В меню фирменные горячие калачи с сытными и сладкими начинками, гречневая каша с утиным рагу, котлеты и щуки с пшеном и многое другое.
2: Здорово!
3: А я рад, что я выиграл на Радио С.
4: День рождения каждый день.
5: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио С играем каждое буднее утро. После выходных в понедельник в 8:20 на Радио С будем снова определять играющую дату. Сейчас на Радио С новости Елена Пипия.
6: Доброе утро. Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 235 человек, почти 4500 ранены, сообщает Минздрав. Землетрясение признано самым мощным в стране за последние 126 лет. Сергей Миронов сегодня прибудет в Екатеринбург с рабочим визитом. У лидера партии «Справедливая Россия» запланированы встречи с губернатором, полпредом президента, возложение цветов к местам воинской славы и лекция для студентов, сообщает «Новый день». Июньский рост цен на картофель в Свердловской области является временным и исключительно сезонным, говорят региональные власти. Скоро в полном объеме в магазине начнет поступать новый урожай, и картошка должна подешеветь. Ведущие теннисисты мира планируют новую акцию протеста на стартующем в понедельник турнире Уимблдон. Они ограничат общение с прессой, чтобы привлечь внимание к заниженным, по их мнению, выплатам. Елена Пипия, Радио С.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 20. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду и плюс 22-24. В Каменске-Уральском плюс 23-25. В Асбесте плюс 21-23. В Полевском плюс 20-22.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио С.

Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.42 в центре Екатеринбурга, плюс 20. Минут через 5 на Радио Си поговорим про одного режиссера, который закончил Свердловский театральный и Уральский университет и снял вестерн, который изначально назывался «Спасите гарем». Вы наверняка этот фильм смотрели, ну или хотя бы слышали о нем. Как звали режиссера и что это за фильм, узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: все магазинов у дома. На сайте brusianskiy-products.ru.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Лето – время для прогулок, дачи и теплых вечеров с близкими, а не для готовки. «Злата Печка» предлагает отличное решение. Домашняя окрошка, свежие салаты и готовые блюда, которые нужно просто разогреть. С таким выбором устроить приятный ужин или прием гостей совсем несложно. Адреса на сайте златопечка.ру.
4: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
7: На радио «Оси» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Лада», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла, небольшая пробка на Московской от Обезной до Волгоградской, на Щербакова от Лыжников до Самолетной, на Березовском тракте от Трудовой до Барьерной, на Машинной от Чёрса до Фурманова и на Гагарина от Педагогической до Малышева. Самые загруженные магистрали – Блюхера в центр, Московская в центр и Репина тоже в центр.
8: Реклама. Один день, один шанс. Только 27 июня. Специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
9: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Июль Лада». 27 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового автомобиля «Лада». Встречаемся в «Июль Лада» на Шевской 116А в течение всего дня.
8: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.48 в центре Екатеринбурга плюс 20, но только пока. Сегодня днем, да, плюс 24. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июня 1927 года в Беларуси родился режиссер Владимир Мотыль, автор киношедевров «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья». Детство он провел на Урале в ссылке с родителями, окончил Свердловский театральный и Уральский университет, работал в театрах, в том числе был главным режиссером Свердловского ТЮЗа. После успеха трагикомедии «Женя, Женечка и Катюша» Мотыль мечтал снять картину о декабристах, но сначала его позвали в вестерн «Спасите гарем». Так назывался сценарий будущего культового «Белого солнца пустыни». Мотыль виртуозно снял приключенческое кино, приправленное иронией, лирикой и восточным колоритом. Он же позвал Павла Луспекаева на изначально второстепенную роль таможенника Верещагина, а тот не только спел песню про госпожу удачу, ставшую хитом, но придумал коронную фразу фильма «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Как известно, директор Мосфильма картину не принимал, но ее посмотрел и одобрил сам Брежнев, и «Белое солнце пустыни» запустили в прокат.
4: Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви.
5: Реклама.
6: Айвазовский? Подлинник?
7: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
6: Шедеврально.
7: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.com.rf.
1: Радио Си. The

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 8.57 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20. Можно ли стать чемпионкой мира по шахматам досрочно? Об этом на Радио Си в новостях через пару минут. А еще узнаем, можно ли за тонировку отправиться под арест. Ну и с 9 до 10 на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. А сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9.01 в Екатеринбурге, в центре плюс 21. На Радио Си новости и Елена Пипе.
1: Доброе утро. Вооруженные силы Украины совершили очередную массированную атаку на Москву. За сутки на подлете к столице сбито 45 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Всего над Россией с начала года уничтожено более 39 тысяч украинских дронов, в среднем по 6 тысяч в месяц. По подсчетам газеты «Коммерсант», основанных на отчетах Минобороны, в среднем в день силы ПВО ликвидируют 223 БПЛА. Чаще всего над Белгородской, Курской, Брянской областями и Крымом. Накануне режим беспилотной опасности объявляли и в Свердловской области. Он действовал в течение 5,5 часов. В городе Кушва, который восстанавливают после недавнего мощного смерча, затопило 4 дома и 25 участков. После сильных дождей уровень воды в реке Кушва поднялся на 60 сантиметров. Как сообщили в региональном МЧС, в настоящее время специалисты проводят оценку ущерба, нанесенного жилым домам и хозяйственным постройкам. По данным спасателей, гидрологическая обстановка стабилизировалась, новых подтоплений не прогнозируется. Одновременно в городе продолжаются работы по ликвидации последствий урагана. К работам привлечены более 300 человек и 90 единиц спецтехники. На улице Вайнера в Екатеринбурге, которую ждет большая реконструкция, начали устанавливать забор. В мэрии порталу Е1 ответили, что полностью закрывать улицу не будут. В планах перекрывать отдельные участки по мере необходимости. Масштабное обновление главной пешеходной улицы города продлится до осени 2027 года. Работы будет выполнять компания из Уфы. Сумма контракта 546 миллионов рублей. В ходе реконструкции подрядчики обновят дорожное покрытие, сделают светодиодную брусчатку, обновят уличное освещение, самое главное, озеленят улицу. Общая площадь участка 13 тысяч квадратных метров. В Екатеринбурге водителя BMW X5 отправили под арест за чрезмерную тонировку. Его несколько раз штрафовали за это грубое нарушение, но автомобилист упорно игнорировал законные требования полицейских и не снимал темную пленку. В итоге Октябрьский райсуд признал 37-летнего водителя виновным в совершении административного правонарушения и отправил его под арест на 10 суток, пояснили в ГОРГАИ. Россиянка Валерия Клейменова досрочно стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 18 лет. На первенстве мира в итальянском Монте-Сильвано она одержала 9-ю победу в 10 партиях, набрала 9,5 очков, сообщили в Федерации шахмат России. Второе место заняла спортсменка из Индии. Российские шахматисты выступают на турнире под флагом Международной шахматной федерации, то есть в нейтральном статусе. Доллар 75,63, евро 85,77.
0: О погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 22-24.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: С вами Радио 7, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошей пятницы. Сегодня 26 июня. 9 часов и 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21. Что на сегодня обещают астрологи, об этом минут через 5. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем сертификат на семейное посещение бассейна «Калининец». А вопрос сегодня вот такой. Резкий рост интереса к этому напитку в мире начался 10 лет назад. Сейчас этим уже никого не удивить, какой это напиток. Принимаем по одному варианту. Телефон радио ИСИ 235-103.7. Резкий рост интереса к этому напитку в мире начался 10 лет назад. Сейчас этим уже никого не удивить. Какой это напиток? По одному варианту. Подумайте и набирайте. Телефон радио ИСИ 235-103.7.
1: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это... удовольствие. Ваками Восток – это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Ваками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной. Реклама ООО «Пульзанавто» и 66-71-48-76-34.
2: Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30. Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
5: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
7: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
8: тоже готова. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
7: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
9: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Малышева и Высоцкого от Мира до Сыромолотова. На Комсомольской от Педагогической до Малышева. На Высоцкого от 45 Комсомола до Сыромолотова. На Московской от Обезной до Волгоградской. И на Серафим Дерябиной от Волгоградской до Шаумяна. Самые загруженные магистрали. Малышева в сторону ЖБИ, Московская в центр и Ленина в сторону УПИ.
1: Радио ИСИ 103.7 FM.

0: Резкий рост интереса к этому напитку в мире начался 10 лет назад. Сейчас этим уже никого не удивить. Какой это напиток? Принимаем мы по одному варианту. Телефон радио Си 235-103.7. Что скажете вы?
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Возможно, это мохито.
0: Мохито?
1: Угу.
0: А что это такое?
1: Напиток. Коктейль.
0: Коктейль. Хорошо. Но пока
1: но
0: нет. Не мохито. Нет. Как коротко сказали, коротко и ясно, но нет, не мохито. И да, кстати, алкоголь вреден для здоровья. Радио Си, алло.
2: Добрый день.
0: День добрый.
2: Я предполагаю, что это энергетики.
0: 10 лет назад, а сейчас этим никого не удивишь.
2: Да.
0: Ну, нет, не энергетики тоже. Мимо.
2: Ну не класс.
0: Тоже мимо, по одному варианту. Квас вообще это очень древний напиток, и как-то недавно у нас был день кваса. Радио Си, алло.
3: Ну, я думаю, это бабл... чай баблгам.
0: Чай баблгам? Как он называет? Бабл ти.
3: Бабл ти, да.
0: Угу. Ну, уже вот ближе к правильному ответу, но не бабл ти.
3: А, хорошо.
0: Еще звоните. Спасибо, да, набирайте. Радио Си, алло.
4: Я считаю, что это кофе.
0: Так, 10 лет назад...
4: Он стал очень популярен, он вошел в массы, то есть он не был так популярен, как до,
0: до кофеин еще стал популярен, да?
4: Ну, точнее, после открытия всех кофеин, то есть каждый идет с кружкой кофе на работу, раньше такого не было. И это вот именно 10 лет назад произошло.
0: Прекрасное наблюдение, и вот какой-то напиток в мире стал очень популярен. Очень горячо, но пока что не совсем точно.
4: Хорошо, думаем дальше.
0: Еще набирайте, звоните. 235-103.7, телефон радио Си. Обратите внимание вот на последний ответ. Сейчас на радио Си гороскоп на сегодняшнюю пятницу, 26 июня.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Вена, постарайтесь удержаться на позитивной волне. Усилия по сдерживанию негатива окупятся. Тельцы, день удачи и мелких подарков. Вы почувствуете, что идете верным путем. Близнецы, день неопределенности и непредсказуемых поворотов. Поскольку повлиять на это вы не можете, подстраивайтесь. Раки, внимательнее выбирайте линию поведения. Принятые решения будут влиять на вашу жизнь довольно долго. Львы, ваш авторитет может пошатнуться из-за несдержанности или поспешных суждений. Будьте аккуратны в высказываниях. Девы, возможен разлад в коллективе или семье. Не принимайте ничью сторону, пусть сначала разберутся сами. Весы, отложите активные действия. Скорее всего, сопротивляться человеческой глупости или некомпетентности будет просто бесполезно. Скорпионы, день осознанных, хотя и болезненных компромиссов. Лучше пойти на мировую, кого и чего бы это ни касалось. Стрельцы, занимайтесь знакомыми, привычными делами. Даже если их результат будет не фееричным, вы хотя бы не ошибетесь. Козероги, вас увлечет инерция момента. Будет проще заканчивать старое, чем думать о новом, которое покажется слишком рискованным. Водолеи. Шаг вперед, два назад. Примерно так можно описать этот день. И начинайте новых дел. Рыбы. Решения, которые сейчас кажутся вам остроумными, скорее всего, будут ошибочными. Лучше быть скучными, но точными.
0: Что случилось с кино, которое снимали про Мадонну и под контролем самой Мадонны? Об этом минут через пять на радио 7.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 9:23 продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Сегодня вопрос касается напитков. Резкий рост интереса к этому напитку в мире начался 10 лет назад. Сейчас этим уже никого не удивить. Какой же это напиток? Принимаем мы по одному варианту. Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Здравствуйте, я считаю, что это камбуча.
0: А это что такое?
1: Это чайный гриб, который.
0: А, по-другому чайный гриб. Раньше все знали его как чайный гриб, сейчас камбучи называют. Пока нет, мимо. Сам чайный гриб тоже не в этом вопросе у нас будет участвовать. Радио Си, алло.
2: Я бы хотела ответить на вопрос.
0: Прошу, ваш вариант.
2: Матча.
0: Матча. А это что такое? Чай?
2: Это да, да.
0: Ага, как-то мы в сторону чая уходим. Нет, не чай. Пока не угадали. Радио Си, алло.
3: Да, мы считаем, что это холодный чай. Нести, Липтон чай.
0: Так, тоже близко, но пока не угадали. Вот вариант с холодным чаем. Обратите на него внимание. Он поможет нам догадаться до правильного ответа. Радио Си, алло.
4: Здравствуйте.
0: Здрасте.
4: Хотела предложить ответ горячий шоколад.
0: Вот с горячим шоколадом далеко уходим от правильного ответа.
4: Поняла, жалко.
0: Спасибо.
4: Надеялась.
0: Еще набирайте.
4: Спасибо,
0: до свидания. Спасибо. 235-103.7, телефон Радио Си. Кстати, уже прозвучало очень много подсказок. Надеюсь, заметили и догадались. Набирайте 235-103.7. А сейчас на Радио Си Катя Григорьева расскажет, как дела у Мадонны.
5: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
6: Киностудия Universal отменила съемки автобиографического фильма «Мадонны» с рабочим названием «Кто эта девушка?». Сама певица объяснила, проект закрыли из-за споров о бюджете. Сценарий, над которым Мадонна работала 2 года, детально описывал ее путь до конца 90-х. Студия рассчитывала на легкую поп-историю, но Мадонна настояла на сложной драме, заявив, что ее масштабная жизнь не терпит экономии. Продюсеры пытались перенести съемки в Сербию ради сокращения расходов. При этом руководство сомневалось, что звезда выдержит в Восточной Европе дольше 4 дней. Мадонна ответила резко: «Вся моя жизнь – это выживание. Я собиралась туда работать, а не отдыхать». Позже Netflix предложил переформатировать проект в сериал, но начинать процесс с нуля певица не захотела. В итоге Мадонна вернулась к музыке и сейчас занята записью нового альбома. Впрочем, фильм все же появится на экранах, но в сатирическом варианте. В одном из комедийных шоу покажут альтернативную реальность, где байопик Мадонны успешно снят и представлен на Венецианском фестивале. В этих эпизодах Мадонна сыграет

0: А Мадонна еще успеет снять про себя кино со своим участием, а не как фильм «Майкл» или «Богемная рапсодия». Радиусе с вами, доброе утро и хорошей пятницы.
1: Реклама.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
1: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
5: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч. Рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
7: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.32 в центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня днем, да, плюс 24. На Радио Си новости. И Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания, три десятки, телефон 310-10-10.
1: Доброе утро. Минцифры обратилась в Федеральную антимонопольную службу из-за удаления приложений ВК из App Store. Решение компании Apple в министерстве назвали политически мотивированным и проявлением недобросовестной конкуренции, пишут Вести. На ЖБИ в Екатеринбурге встали трамваи. На Высоцкого перед Малышевским мостом произошло ДТП на путях. Там столкнулись легковушки. Из-за них остановилось движение электротранспорта. Пассажиров попросили покинуть вагоны. Стоимость аренды жилья в России снизилась на 0,9% и теперь составляет в среднем 33 тысячи. Особенно тенденция заметна в крупных городах. В Екатеринбурге цены упали более чем на 5% и составляют сейчас 31 тысячу рублей в месяц, пишет Е1. 42% россиян готовы отказаться от части дохода ради сокращения рабочего дня летом. Каждый третий участник опроса готов потерять 10% зарплаты. У каждого четвертого опрошенного нагрузка летом возрастает из-за отпусков коллег. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
5: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 22-24. В Краснодуринске плюс 21-23. В Первоуральске плюс 20-22. В Новоуральске и в Нижнем Тагиле или плюс 19-21.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 9.37. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Резкий рост интереса к этому напитку в мире начался 10 лет назад. Сейчас этим уже никого не удивить. Какой же это напиток? Принимаем мы по одному варианту, вспомнили всевозможные чаи, вспомнили даже кофе и вспомнили какую-то особенность, которая есть и у чая, и у кофе. Вот такие подсказки даже уже прозвучали. 235-103.7, телефон Радио Си. Про какой напиток мы сегодня говорим?
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Хочу попробовать отгадать.
0: Давайте.
1: Может быть, это айс-кофе, там, айс-латте, например.
0: Айс, это что, как по-русски?
1: Холодный кофе.
0: Холодный кофе. Именно холодный. Кофе со льдом, конечно, был и раньше, но к 16-му году, то есть 10 лет назад, совпало, представляете, два фактора. Появились новые технологии, а новое поколение захотело новый модный продукт.
1: Здорово.
0: Угадали. Холодный кофе, да. Как вас зовут?
1: Меня Юля зовут.
0: Юль, любите холодный кофе?
1: Ой, люблю.
0: Там чтобы молоко, карамель, кофейная пенка, и все это в прозрачном стакане, чтобы это все переливалось красиво так, разводами, да?
1: Да, охлаждающий и бодрит.
0: А вам бодрость нужна в пятницу, да, я чувствую?
1: Ой, она нужна каждый будний день, не только в пятницу.
0: Вот в эти летние деньки можно и холодный кофе.
1: Это точно, погода позволяет.
0: Юль, чем вообще занимаетесь?
1: А я блогер, а еще креатор в бренде.
0: Ух ты! А холодный кофе смотрится идеально в лентах соцсетей. Вы это точно знаете. Юля, я вас поздравляю. Сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си. Пусть пятница складывается удачно. Сегодня вы получаете сертификат на семейное посещение бассейна «Калининец».
1: Ура! Спасибо!
0: На здоровье. Немного информации на правах рекламы. Вас ждет 50-метровый бассейн с артезианской водой, сауна в раздевалках, кардиозона и современная водоподготовка. А после занятий отдых всей семьей в уютном спорткафе для посетителей старше 7 лет.
1: А я, Пятниковская Юлия из Кировского района, разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать уже после выходных в понедельник с 9 до 10.
2: Реклама. Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Lost Market – ваше доверие.
3: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
2: Lost Market. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Lost Market. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на lostdefismarket.ru.
4: Маркет. Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
5: Что хочет летом моя крошка?
6: Душа требует окрошку.
5: На квасе или на кефире?
6: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
7: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир, в живом звуке, с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecp.eu.rf. Для зрителей старше 6 лет.
8: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Малышева и Высоцкого от Гагарина до Сыромолотова. На Высоцкого от 40-летия Комсомола до Сыромолотова. На Сыромолотова от остановки Новгородцевой до Высоцкого. На Комсомольской от Педагогической до Малышева. И на Гагарина от Педагогической до Малышева. Самые загруженные магистрали – Малышева в сторону ЖБИ, Белинского в центр и Репина тоже в центр.
9: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Успевай в «Черри» «Теннет» июль на «Металлургов 65». Акция до конца этого года. Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 15.10, в центре плюс 22. Сегодня пятница, 26 июня, и самое время рассказать про то, без чего не обходится наше каждое утро. И речь не только про невероятный вопрос на Радио Си. Сегодня отмечается День зубной щетки. Об этом на Радио Си прямо сейчас. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июня – день рождения зубной щетки. В эту дату в 1780 году англичанин Уильям Эдис запустил первое в мире серийное производство зубных щеток. Он не придумал их, но сделал широко доступными. Считается, что прообраз современной зубной щетки изобрели в Китае в 15 веке. Это был инструмент с ручкой из кости или бамбука, который крепили щетину диких кабанов. Щетинки брали с хребта зверя. В холодном климате они получались особенно прочными и упругими. В Европу китайские щетки попали в 17 веке, но европейцы заменили грубую свиную щетину на более мягкий конский волос. Хотя зубную щетку изобрели в Китае, например, великий Мао Цзэдун зубов не чистил. Он говорил: «Тигры не чистят зубы, почему я должен?» Он полоскал рот зеленым чаем и жевал его листья, считая, что тот убивает микробов и укрепляет десны. Сегодня зубная щетка – обязательный предмет гигиены. Врачи призывают менять ее каждые 2-3 месяца и после болезни очистит зубы не менее 2 минут.
1: Реклама.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

Радио «Оси» с вами на часах 9.58. Свердловская область вошла в число регионов, где разрешат беспилотные трамваи. Подробнее об этом на радио «Оси» в новостях через пару минут. А сейчас на радио «Оси» Ванесса Мэй и музыка, понятная без слов.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Радио Си, 103,7 FM, 10:01 в Екатеринбурге, в центре плюс 22. На Радио Си новости, Елена Пипия.
2: Доброе утро. Россия приостанавливает поставку рыбы со всех предприятий Армении до устранения выявленных нарушений, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор. Ранее из-за выявленных системных нарушений ведомство просило армянскую сторону приостановить сертификацию всей рыбной продукции за исключением предприятий, которые непосредственно участвовали в инспекции. Но сегодня ведомство сообщило о расширении ограничений и на эти предприятия, пишут «Вести». Свердловская область вошла в число регионов, где разрешат беспилотные трамваи. Минтранс опубликовал для обсуждения проект соответствующего постановления. Эксперимент планируется провести в двух регионах, кроме нас еще в Нижегородской области. Это позволит заложить правовые основы для тестирования и внедрения в транспортную систему беспилотных трамваев, которые сегодня пока курсируют только в Москве и Петербурге. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов говорил, что беспилотные трамваи успешно тестируются на первой в России межмуниципальной линии Екатеринбург-Верхняя Пышма. И Орлов рассчитывает, что такие технологии дойдут до Екатеринбурга, пишет агентство ИАН. В Свердловской области активизировались вербовщики террористических организаций. Они все чаще выбирают своей мишенью подростков от 14 до 18 лет. Об этом предупредила антитеррористическая комиссия Свердловской области. Преступники никогда не говорят прямо, что толкают ребенка на уголовное дело. Напротив, они придумывают убедительные легенды, успокаивают совесть юного исполнителя фразами о том, что поджог – это максимум хулиганства со штрафом, а перевод денег или фото военного объекта – это даже не преступление. Но силовики напомнили, что уголовная ответственность за террористические преступления в России наступает с 14 лет. А финансовые взыскания могут коснуться не только самого юного исполнителя, но и его родителей. В Екатеринбурге в начале июля пройдет ярмарка продукции российских колоний. В ней участвуют территориальные органы ФСИН из 9 регионов – Свердловской, Челябинской, Тюменской, Омской, Оренбургской, Самарской, Курганской областей, Пермского края, Башкортостана. На ярмарке будут представлены челябинские шкатулки из камня, омские сабли, украшенные драгметаллами, пермский трикотаж. Свердловская область представит различную мебель для дома, дачи и изделия ручной работы. Как пишет «Комсомольская правда», региональные учреждения ГУФСИН в прошлом году выпустили продукции более чем на 4 миллиарда рублей. Международная федерация футбола разрешила российским юношеским сборным до 15 лет выступить на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА. Чемпионат мира для юношей и девушек до 15 лет состоится в Азербайджане с 22 по 31 октября этого года. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В феврале этого года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отстранение России не дало нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Доллар 75.63, евро 85.77.
1: В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду и плюс 22-24.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радиосе с вами. Сейчас поговорим про автомобили и, в частности, про страховку. Спонсор «Минуты драйва» на радиосе ООО «Ульсан Авто». Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Страховые выплаты по ОСАГО теперь рассчитывают по новым правилам. Российский союз автостраховщиков обновил официальные справочники стоимости ремонта. В среднем запчасти прибавили почти 3%. Наиболее заметно изменились ценники для владельцев Opel, Honda и отечественных Lada. Комплектующие подорожали в среднем на 6,5%. При этом для китайцев наметилась обратная тенденция. По мере стабилизации поставок детали для Cherry и Amoda даже немного снизились в цене. А впереди нас ждет еще более ощутимый рост расходов. Центробанк утвердил поправки к единой методике расчета восстановительного ремонта. По оценкам экспертов, новые правила увеличат стоимость деталей в среднем еще на 8%. Сильнее всего это затронет владельцев Volkswagen, Skoda и Mitsubishi. Если вы планировали закупать импортные детали за свой счет, возможно, сейчас самое время это сделать, до того, как рынок отреагирует на новые методики оценки.
4: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В «Аками Восток» это не просто «Солярис», это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой «Солярис» уже сейчас. «Аками Восток», Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
5: Реклама ООО «Ульсан Авто», 1-56-71-48-76-34. Предложение до конца июня. Текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: Радио «Си» с вами. Меня зовут Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Прекрасного завершения недели. Сегодня 26 июня. Надеюсь, план на выходные вы уже построили. В центре города сейчас плюс 22 градуса. Сегодня до плюс 24. Минут через 10 на радио «Си» поговорим про то, какие имена, детские имена, снова становятся модными. Через минуту Игорь Корнелюк. Город, которого нет, на радио «Си».
4: Реклама.
6: Как закончились?
7: Мы брусянские быстро лопаем.
6: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
7: Все съели.
6: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
7: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от брусянского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianskiy-products.ru.
8: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
9: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
10: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.yetsepokayo.rf.
11: Для зрителей старше 6 лет. МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-2678.
12: Семья. Какие витамины есть в летнем салате?
13: Витамины Е, Ж, К.
12: Но тут с тобой не поспоришь. Без ежика совсем не по-летнему.
13: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК. Вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио «Си».

0: Радио Си. Золотые хиты. 10 часов и 22 минуты в Екатеринбурге. В центре плюс 22 градуса. На улице прекрасная летняя пятница и отличный финал недели. Сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и популярные детские имена.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: В нашей жизни многое циклично. Мода, музыка и даже детские имена. Еще в конце 80-х американские исследователи Линда Розенкратц и Памела Редмонд сформулировали правило 100 лет. Имя становится популярным, потом уходит в тень навек, а потом возвращается как абсолютный тренд. В Штатах сейчас из моды вышли Дженнифер и Джеффри, зато вернулись Эвелин и Теодор. Во Франции устарели Стефани, Натали, Себастьян и Николя, а в моде Сюзан, Луис, Габриэль, Марсель. В Италии бьют рекорды Леонардо и Беатриче. В Германии в песочницах все чаще можно встретить Эмму, Фриду, Эмиля и Карла. Если перенести эту теорию на российскую реальность, все тоже сходится. В лидерах среди новорожденных – Матвей, Тимофей, Варвара и Василиса. Имена прабабушек и прадедушек звучат свежо и благородно. А вот имена советской эпохи – Елена, Галина, Игорь или Олег – сейчас кажутся устаревшими. Впрочем, некоторые имена возрождению упорно сопротивляются. Клавдия, Зинаида или Афанасий. 100 лет прошло, а молодые родители все еще их побаиваются. А есть имена вне времени. Наша классика – Александр, Анна, Мария, Михаил. Они бросают вызов любым циклам.
0: Не зря говорят, что классика всегда остается в моде. Впрочем, даже если у вас экзотическое имя, это тоже очень хорошо. Радио Си с вами. Хорошей нам всем пятницы.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, только что Coolio, Gangsta's Paradise. 10:30 в Екатеринбурге, в центре +22. Впереди Atomic Kitten, If You Come To Me, а сейчас на Радио Си новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Суд в Татарстане заочно приговорил украинского олигарха Игоря Коломойского, внесенного в России в перечень террористов и экстремистов, к 12 годам колонии за хищение российской нефти на 10 миллиардов рублей. Дело было возбуждено в 2021 году, сообщает ТАСС. Силовики в четверг провели рейд на 4-й овощебазе в Екатеринбурге и выявили там 16 мигрантов-нелегалов. Все они в кратчайший срок будут выдворены за пределы России. 11-й международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» стартовал в Екатеринбурге. В фестивале примут участие свыше 500 музыкантов из России, Китая, Кубы, Индонезии, Венгрии, Испании. Фестиваль продлится до 28 июня. Средняя стоимость выпускного платья в этом году, по данным аналитиков, составила 8904 рубля, на 5% дороже, чем в прошлом году. Вот костюм для юноши стал дешевле на 2% и стоит 6721 рубль. Елена Пипия, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга +22 градуса. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду и +22-24. В Каменске-Уральском +23-25, в Асбесте +21-23, в Полевском +20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал. Агентство правильных покупок». С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства «Недвижимость Идеал». Александр, что делать, если квартира не продается? Нет звонков, не приходят покупатели. Вот такое впечатление, что спрос на жилье просто отсутствует.
2: Ну, моя задача сегодня обнадежить вас и сообщить о том, что у нас в «Диале» по-прежнему ежедневно происходят сделки. Да и в целом по рынку вторичной недвижимости в Екатеринбурге за месяц совершается порядка 2000 сделок. Маркетинг в наше время выходит на первое место.
1: То есть реклама имеет важное значение.
2: Да, верно. И продвижение объектов в нашей компании устроено так, что вашу квартиру начинают смотреть, затем идут переговоры и далее подготовка к долгожданной сделке. Большинство квартир, выставляемых в нашей компании, показываются 2-3 раза в неделю. Ну а о том, почему у нас в «Диале» происходят такие чудеса и как продать вашу квартиру по максимально возможной на сегодня цене, расскажем вам на консультации в нашем офисе по улице 8 марта 110, ну а запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
0: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. В Эхтемурге без 20.11, сегодня пятница, 26 июня. И сегодня день рождения у одного режиссера, который закончил Свердловский театральный институт и Уральский университет, и при этом снял вестерн, который назывался в оригинале «Спасите гарем». Но мы знаем его совсем под другим названием. Подробнее поговорим об этом минут через пять на Радио Си.
1: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Ваками Восток – это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Ваками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
2: Реклама ООО «Пульзанавто» 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
3: Тут-то круто!
4: Тут-то вау!
3: Дети в восторге от парка развлечений.
4: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30% до конца июня этого года. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
3: Дети довольны.
4: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
3: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
7: Телефон рекламной службы 235 09 05.
8: Радио Си.

0: на радио «Си Белов» в Екатеринбурге без 15.11, в центре плюс 22. Через пару минут на радио «Си» песня, которая прекрасно подходит в качестве музыкальной иллюстрации нашего сегодняшнего прекрасного летнего дня. А сейчас на радио «Си» заглянем во всемирную историю, спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июня 1927 года в Белоруссии родился режиссер Владимир Мотыль, автор киношедевров «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья». Детство он провел на Урале в ссылке с родителями, окончил Свердловский театральный и Уральский университет, работал в театрах, в том числе был главным режиссером Свердловского ТЮЗа. После успеха трагикомедии «Женя, Женечка и Катюша» Мотыль мечтал снять картину о декабристах, но сначала его позвали в вестерн «Спасите гарем». Так назывался сценарий будущего культового «Белого солнца пустыни». Мотыль виртуозно снял приключенческое кино, приправленное иронией, лирикой и восточным колоритом. Он же позвал Павла Луспекаева на изначально второстепенную роль таможенника Верещагина, а тот не только спел песню про госпожу удачу, ставшую хитом, но придумал коронную фразу фильма «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Как известно, директор Мосфильма картину не принимал, но ее посмотрел и одобрил сам Брежнев, и «Белое солнце пустыни» запустили в прокат.
4: Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: Радиоси с вами. На часах здесь 57. Почему в Свердловской области дорожает картошка? Об этом на Радиоси в новостях через пару минут. А еще узнаем, какие появятся, скорее всего, новые названия у автомобиля «Лада». Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радиоси ИП Титова, Елена Сергеевна, сеть пироговых. Злата Печка.
1: Раньше я ездил в Злата Печка исключительно за пирогами, а этим летом открыл для себя кое-что новенькое. Мини-чизкейки, клубничный тирамису, медовик с соленой карамелью и, конечно, корпусные пирожные. Такие нежные и красивые, прямо как настоящие фрукты. Теперь уйти оттуда только с пирогом почти невозможно. Все адреса на сайте zlatopechka.ru.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио 7 новости. Елена Пипия.
1: Добрый день. Снижение ставок по ипотеке произойдет в следующем году. Такой прогноз дают экономисты. По их данным, займы на покупку жилья опустятся до 11-14%. Возвращение к дешевым кредитам ждать не стоит. По словам экспертов, сейчас ключевая ставка 14,25%, а средние рыночные по ипотеке 18-19% годовых. Это связано с тем, что банки учитывают не только ставку ЦБ, но и стоимость фондирования, срок кредита, риски заемщика. Последнее снижение ключевой ставки не приведет к мгновенному удешевлению ипотеки. Банки двигаются осторожно. Для них важен не столько сам факт снижения ставки, сколько уверенность в том, что смягчение денежно-кредитной политики в России продолжится, пишет газета.ру. В Екатеринбурге авария на ЖБИ парализовала движение трамваев и остального транспорта. Сегодня утром на Высоцкого перед Малышевским мостом на трамвайных путях столкнулись две легковушки, и движение там встало. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Инспекторы ГАИ сейчас разбираются в обстоятельствах аварии. Масштабный рейд по выявлению нелегалов провели в четверг свердловские силовики на 4-й овощебазе. На месте работали оперативники ФСБ, МВД при поддержке бойцов ОМОН и Росгвардии. При этом перед началом проверок силовики перекрыли все входы и выходы с территории базы. В итоге проверили почти 400 иностранцев, 16 из них оказались нарушителями режима пребывания в нашей стране. Все они в кратчайший срок будут выдворены за пределы России, рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Всего, по его данным, с начала года из страны выдворили более 2000 нелегалов. Почти 6000 иностранцев привлекли к административной ответственности, пишет Е1. Свердловские власти объяснили причины роста цен на картофель. По данным Свердловскстата, картошка за неделю подорожала на 5,5% до 57 рублей 69 копеек за килограмм. По данным властей, рост цен носит временный и исключительно сезонный характер. Сезон хранения картофеля уже завершен, а новый урожай пока ожидается. Как только свежая картошка начнет массово поступать в магазины, цены упадут. Но даже сейчас нынешняя цена на картофель почти на 40% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает «Комсомольская правда». Новые автомобили «Лада», возможно, назовут «Онегин», «Багира» и «Поэма». «АвтоВАЗ» подал в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков. В списке также значатся имена «Элегия», «Тезис», «Тенор» и «Артеус». Товарные знаки планируют зарегистрировать по классу автомобили, запчасти и аксессуары к автомобилям. Если регистрацию одобрят, то компания сможет использовать эти названия для новых моделей «Лады», пишет российская газета. Доллар сегодня 75.63, евро 85.77.
0: А сейчас о погоде на радио ИСИ. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. И плюс 22-24.
2: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио Си Минелли «Рам-пам-пам». С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Сегодня 26 июня. Надеюсь, план на выходные вы уже построили и согласовали их с прогнозом синоптиков. 11 часов и 11 минут в Екатеринбурге. Впереди на радио Си небольшой музыкальный нон-стоп. Алис Шука, Тина Тернер и уже скоро Ронда с песней «Бледный бармен» на радио Си.
1: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В Акаме Восток – это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Акаме Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
2: Реклама ООО «Пульзанавто» 1-66-71-48-76-54. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правила ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
5: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
6: Для зрителей старше 6 лет.
7: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.

0: На радио Си найдется место и для легендарных песен. Только что Сил, песня Crazy. Полдвенадцатого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23. Не забываем мы и про музыкальные новинки. Через пару минут на радио Си свежий хит Милен Фармер. А сейчас на радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки», телефон 310-10-10.
1: Добрый день. За ночь средства ПВО сбили 660 украинских БПЛА, сообщает Минобороны. Дроны перехвачены над несколькими регионами, включая приграничные, Московскую область, Крым, акватории Черного и Азовского морей. Хорошая новость для жителей Жибыи. Малышевский мост полностью откроют уже в ночь с воскресенья на понедельник. Об этом рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, передает Е1. Сегодня в Свердловской области свадебный бум. Это связано с красивой зеркальной датой 26.06.26. ЗАГСы начали регистрировать браки с нуля часов. В Екатеринбурге в рамках акции «Пошли жениться» церемонии прошли в необычных местах. На Екатеринбург-арене, в Театре Мускомедии, в Белинке и других. Летом россияне по-разному спасаются от жары. Самым популярным продуктом оказалось молоко. На юге чаще покупали воду. Также вырос спрос на готовый лед. А вот продажи тортов и пирожных падали до 90%. Колбасы и мясных деликатесов в среднем на 70%. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 23 градуса. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 22-24.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си Марлон Руде с песней New Age. 11:46 в Екатеринбурге. Впереди наша с вами золотая коллекция. Тройка песен нас уже готова радовать и удивлять. Послушаем Сэма Смита, Стинга и уже через минуту мистер Живаго, Little Russian откроют золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама. Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
3: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. «Мозгобойня». Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
4: АО ПК «Руда». УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
5: Золотая коллекция

0: радио CSM Smith, I'm not the only one в золотой коллекции этого часа. 11.58 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, встречаемся мы с вами после выходных. Надеюсь, в выходные мы успеем отдохнуть. А сегодня с 12 на радио C с вами Элина Гончарова. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио C ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: 12.01 в Екатеринбурге, Радио Си на 103.7 FM и время новостей. Елена Пипе.
2: Добрый день. ФСБ в России арестовало администратора международного террористического сообщества. Им оказался 17-летний подросток из Дагестана. С 23-го года он работал под руководством украинских спецслужб, получал финансирование, учил завербованных совершать теракты, изготавливать бомбы. За это время он организовал десятки терактов в разных регионах России, а также курировал преступления в США, Германии и Италии. На допросе подросток дал признательные показания, сообщает РИА. Почти 500 человек ликвидируют последствия смерча в Кушве. Привлечены также 120 единиц техники. Гидрологическая обстановка в городе стабилизируется, уровень воды в реке снижается. От подтопления освобождены 4 дома, 10 участков, 15 участков пока затоплены. Без электричества остается более 140 домов. Активно сейчас разбирают завалы. Только за последние сутки с улиц и дворов вывезено почти 4000 кубометров строительного мусора и повалено деревьев, сообщает региональная МЧС. Также в Кушве работает оценочная комиссия, которая фиксирует ущерб. Всего повреждено более 180 домов, разрушено 18. Жители могут обратиться к комиссии за оформлением материальной помощи. Губернатор Денис Паслер распорядился направить новые трамваи в академические и на ЖБИ, самые проблемные в плане транспорта района Екатеринбурга. В этом году для Екатеринбурга закупается рекордная партия из 53 секционных трамваев, 7 машин уже в депо. Помимо трамваев, Екатеринбург получит 140 новых автобусов разного класса, 100 больших, 25 средних и 15 особо вместительных гармошек. Десятки пар зарегистрировали браки в красивых и необычных местах Екатеринбурга в очередную красивую дату. ЗАГСы регистрировали пары, начиная с 0 часов сегодня, 26.06.2026, в ходе акции «Пошли жениться». В числе локаций, которые молодожены выбрали для регистрации, были Екатеринбург-арена, дворец бракосочетаний, здание Сбербанка, театр Мускомедии, библиотека Белинского и другие. Некоторые будущие супруги приехали в Екатеринбург из других городов Первоуральска, Иркутска и даже Москвы, сообщает Е1. Средняя стоимость выпускного платья в этом году, по данным аналитического центра Чек-Индекс, составила 8904 рубля, на 5% дороже, чем в прошлом году. Также на 5% подорожала белая рубашка для мальчика и стоит в среднем 913 рублей. А вот костюм для юноши стал дешевле на 2% и стоит в среднем 6721 рубль. Эксперты отмечают, что выпускники стали отдавать предпочтение не дорогой праздничной одежде и обуви, а комфортному образу. Доллар 75.63, евро 85.77.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО СЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В субботу нам обещают переменную облачность, вероятны дожди, ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Екатеринбурге до 21 тепла.
3: Реклама.
4: Три квартиры на этаже?
3: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
3: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
3: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: музыка, которую мы любим, и, конечно, отличное летнее солнечное настроение тоже здесь, на Радио Си. Меня зовут Элина Гончарова, с удовольствием всех приветствую, желаю отличной пятницы, 12 минут первого на часах, где-то впереди горячая десятка Анны Романовой и через минуту Александр Маршал на Радио Си.
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
4: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности – Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в Парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Ваками Восток – это не просто Солярис. Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой «Солярис» уже сейчас. Аками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
3: Реклама ООО «Польза нафта» и наша 56-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
6: Что будет, если смешать молочный коктейль с сочными ягодными шариками? А лимонад? Может, ледяной кофе? Получится лето от «Пицца Мия». Мы запустили сезонные напитки, матча, лимонады, холодный кофе и молочные коктейли с теми самыми ягодными шариками. «Пицца Мия». Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-300-5290. Курган.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио «Си».

0: В здании насчитывается более 2300 комнат, а общая площадь парка составляет 800 гектаров. Дворец мог вмещать одновременно до 10 тысяч человек. От королевских особ до сотен и сотен слуг и торговцев. Знаменитая зеркальная галерея Версаля насчитывает 357 зеркал. В 17 веке это было невероятно дорого. Технологию создания зеркал Франция буквально выкрала у Венеции, за что поплатились два версальских стеклодува. Их убили подосланные из Венеции агенты. В Версале было множество любопытных предметов, например, уникальная серебряная мебель. Когда Людовик XIV столкнулся с дефицитом бюджета из-за затяжной Аусбургской войны, эту мебель пришлось переплавить в деньги. Важную роль в жизни Версаля играл балет. Во дворце есть королевская опера, построенная полностью из дерева, раскрашенного под мрамор. Но сделали это не из бедности, а чтобы обеспечить наилучшую акустику. Мрамор, к сожалению, ужасен для театров. А вот с фонтанами была реальная проблема. Чтобы заставить фонтан работать одновременно, не хватало мощности и воды. Прислуга включала их только тогда, когда карета короля проезжала мимо. В Версале основали первый в мире научный зоопарк, который совершил революцию в биологии. Животные там содержались не в глухих клетках, а в просторных вольерах с центральной смотровой башней. Именно там французские ученые впервые в истории детально описали анатомию и поведение экзотических зверей. Также в Версале была настоящая деревня с фермой и фруктовым садом. Дело в том, что королева Мария Антуанетта любила переодеваться в крестьянку, доить коров и вообще вести себя как обычная деревенская женщина. По иронии судьбы, именно в Версале началась французская революция. Депутаты парламента дали историческую клятву в теннисном зале дворца, положив конец монархии. И что на первом месте? Вообще-то, несмотря на то, что Версаль был королевским дворцом, он был общественным местом. Любой француз, надевший шляпу и шпагу, их можно было взять на прокат у ворот, имел право войти. В итоге галереи дворца превратились в настоящий рынок. Прямо у подножья королевских лестниц торговцы продавали кружева, карманные часы, духи и даже живых птиц.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Радио Си. Мы всегда онлайн на radioc.ru.

0: Золотые хиты и то, что в моде. Прекрасное настроение летней пятницы на радио C1231 в Екатеринбурге. The Weeknd с нами далее. Dancing in the Flames сейчас на радио C. Новости коротко.
1: Добрый день. Почти 3000 автомобилей скопились у Крымского моста. Очередь со стороны полуострова. Около 2000 машин и 1000 на въезд. Минувшей ночью движение по мосту перекрывали на 6 часов, сообщает РИА. В Екатеринбурге с 1 августа отменят трамвай номер 20 ЦПКИО «Шарташ». Пассажиры пересядут на 12-й маршрут, который направят на конечную. «Шарташ» кондукторы уже предупреждают об этом горожан. Столетнюю пятиэтажку на Малышева 138 снесут. Дом признан аварийным. Мэр Алексей Орлов подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд как участка под домом, так и жилых помещений в нем. Комнаты будут выкупать, пишет Е1. Россияне стали чаще рассматривать покупку жилья за рубежом в популярных туристических странах. В тройку лидеров вошли Арабские Эмираты, Таиланд, Турция, сообщили аналитики компании NF Group. На 4-м месте Сербия, на 5-м Грузия и Маврикия, сообщает BFM. Елена Пипия, Радио Си.
0: Что касается погоды, то в субботу синоптики обещают нам переменную облачность, вероятность дождей, к которым мы уже привыкли. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Екатеринбурге до плюс 21.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Несмотря на то, что фильм «50 оттенков серого» провалился в прокате, зато Элли Голдинг получила Грэмми именно за эту песню «Love Me Like You Do» на Радио Си, там, где музыка, прежде всего, 12.43 в Екатеринбурге, на очереди золотая коллекция этого часа «Маранди», «Save Me», «Cranberries», «Зомби» и в самом начале «Beach Boys», «California Dreamin'» на Радио Си.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Степаныч!
6: Да, сосед!
5: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
6: Главное, чтобы майонез ежика на столе был.
7: С ним любой шашлык получится как надо.
8: Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу.
12: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
15: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
16: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
17: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Маранди «Save Me» замыкают тройку хитов золотой коллекции «Радио Си» 12.56. Впереди нас с вами ждут новости сразу после привычной пятерки песен о любви. Откроет ее «Brainstorm», «Maybe». И через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на «Радио Си». Кэнди Далфер, «Don't Go».
1: Реклама. Что будет, если смешать молочный коктейль с сочными ягодными шариками? А лимонад? Может, ледяной кофе? Получится лето от «Пицца Мия». Мы запустили сезонные напитки. Матча, лимонады, холодный кофе и молочные коктейли с теми самыми ягодными шариками. «Пицца Мия». Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-300-5290. Курган.
2: Михалыч, ты же септик недавно ставил. Посоветуй. Заводов много, запутался.
3: Так за подбором не к производителям нужно, а к экспертам. Обратись в Лос-Маркет. Они 20 лет устанавливают септики на Урале. Выберут оптимальный вариант с учетом особенностей участка. И монтаж сделают как надо.
2: Лос-Маркет. Запомнил?
3: И на замеры запишись. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Сайт losdefismarket.ru.
4: ООО «Лос-Маркет». Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-907. 0+.
10: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды. Любимый парк. Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга парк.
11: Один день, один шанс. Только 27 июня. Специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
12: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Июль Лада». 27 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового автомобиля «Лада». Встречаемся в «Июль Лада» на Шевской 116А в течение всего дня.
13: 103.7 FM. Радио «Си».

0: В Екатеринбурге 13.01. Это Радио Си на 103.7 FM. И главные новости к этому часу. Елена Пипия.
1: Добрый день. Россия приостанавливает поставку всей рыбы из Армении до устранения выявленных нарушений, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор. Ранее из-за выявленных системных нарушений ведомство просило армянскую сторону приостановить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые непосредственно участвовали в инспекции. Сегодня ведомство сообщило о расширении ограничений и на эти предприятия, пишут Вести. Движение по Малышевскому мосту откроют в ночь с воскресенья на понедельник. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, ремонт был завершен за 2 месяца. Сегодня объект уже сдан, но 72 часа он должен выстоять. В 6 утра понедельника жители ЖБИ смогут спокойно проехать по мосту, сообщил Алексей Орлов, на которого ссылается агентство ИАН. Двух свердловчан отправили в колонию строгого режима за разбойное нападение на актера советского кино, известного по главной роли в фильме «Сказки. Финист. Ясный сокол». Фигурантам 22 и 19 лет. В октябре прошлого года они силой проникли в квартиру актера Вячеслава Воскресенского в Красноуральске. Один из налетчиков ударил его, потребовал деньги. Пожилой актер отдал все, что было – 109,5 тысяч рублей. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, дело было раскрыто по горячим следам. Фигуранты получили по 8 лет лишения свободы. Кроме того, осужденные выплатят актеру имущественный ущерб, сообщает «Новый день». 11-й международный фестиваль «Безумные дни» проходит в Екатеринбурге. 113 концертов пройдет в городе. Тема фестиваля в этом году – «На прекрасных берегах». Это значит, что в программе произведения так или иначе связаны с водной тематикой. На берегах Дуная, Сены, Темзы, Миссисипи, Желтой реки, на берегах Волги. В фестивале принимает участие свыше 500 музыкантов из России, Китая, Кубы, Индонезии, Венгрии, Испании. Это 8 оркестров, 14 ансамблей, три хоровых коллектива и свыше 40 солистов. Фестиваль продлится до 28 июня. Филиппины хотят ввести для россиян безвизовый режим. Как рассказали телеграм-каналу «Шот» источники в российских авиакомпаниях, сейчас они прорабатывают вопрос открытия прямого сообщения между странами. Аналогичные шаги делают и филиппинские перевозчики. В приоритете у отдыхающих курорты Боракай и Эль-Нида. На этом фоне президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что подобный шаг может быть выгоден как для его страны, так и для России. Турпоток на Филиппины за последние годы стабильно растет, составляет около 35 тысяч человек. Сейчас безвизово страну можно посетить на 30 дней. Доллар 75,63, евро 85,77.
0: И о погоде на Радио Си. Начало выходных будет переменно облачным. Возможен умеренный дождь, ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, в субботу днем плюс 19-21.
2: Пять лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
3: На Радио Си 5 песен о любви.
0: В сегодняшнем сборнике особенная красота. Ричард Маркс, Right Here Waiting For You и Pizza Romance. Зейн Малик, Сиа и Элтон Джон, Believe. В самом начале Brainstorm, Maybe. В пятерке лучших песен о любви на Радио Си.

0: «От заката до рассвета» Зейн Малик Сиа в пятерке лучших песен о любви на радио Си 13.23 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Продолжаем. К музыке вернемся через минуту. На очереди Скэтман Джон Скэтман. Всем нам прекрасной пятницы.
1: Реклама.
2: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.

0: Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Ваками Восток – это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Аками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной. Реклама ООО «Пульсан Авто» и
1: 61-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30. В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
2: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу?
6: Знакомы с Ириной?
5: Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
7: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-55.
8: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
9: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: 103.7 FM.

0: Половина первого в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. В нашей компании хорошо всегда. Новая песня Тейлор Свифт ждет нас впереди. Сейчас на Радио Си новости коротко. Спонсор выпуска ООО DRL Group. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Добрый день. В России сейчас достаточно объемов топлива для удовлетворения внутреннего спроса, заявил вице-премьер Александр Новак. Ажиотаж на топливном рынке поднял продажи на 20-30%. Власти перестраивают логистику с учетом потребностей регионов, добавил вице-премьер. В Екатеринбурге после ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст ужесточат требования к коммерческим перевозчикам. Все будет прописано в условиях контрактов, сообщил мэр Алексей Орлов. По его словам, контроль за перевозчиками уже усилен с помощью ГАИ и Центра управления перевозками. За сутки из Кушвы вывезено почти 4000 кубометров строительного мусора и поваленных деревьев после недавнего урагана. Общий объем удаленных отходов превысил 9000 кубов. Работы продолжаются, пишет «Коммерсант». Налоговый вычет за содержание животных из приюта предложили ввести в Госдуме. Россиянам, которые возьмут кошку или собаку из приюта, хотят компенсировать до 50 тысяч рублей на каждого питомца в течение 3 лет, передает ТАСС. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Друг, ну как ты? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3 десятки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3 десятки. Спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ДРЛ Групп. ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И о погоде на Радио Си. В субботу синоптики обещают нам переменную облачность, небольшой дождь, ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. Днем в Екатеринбурге до 21 тепла.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал. Агентство правильных покупок». С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, как в сегодняшних условиях правильно оценить квартиру?
2: Для начала я расскажу о том, какую ошибку совершают многие продавцы и неопытные риэлторы. Они пользуются классическим сравнительным методом оценки. Смотрят, по какой цене выставляются аналогичные квартиры и равняются на них. Стоят эти объекты в рекламе дорого, за 400 – отлично, но у меня кафель хороший, я поставлю еще дороже, за 4200. В итоге – тишина. Все продавцы и некоторые риэлторы рассказывают друг другу о том, что покупателей нет, а это неверно. Сравнительный метод оценки очень хорош и точен, но сравнивать-то надо с ценами реально совершенных в последние недели сделок, а не с теми, кто просто выставляется в рекламу и не получает звонков.
1: Александр, а есть ли рецепт, как определить оптимальную цену наиболее точно?
2: Окончательную цену надо определять экспериментальным путем. Важно, чтобы информация о том, что квартира продается, выходила на всех эффективных площадках, чтобы все потенциальные покупатели узнали об этом предложении. А для этого важно платить за поднятие и выделение этих лотов. При работе с нами мы вместе увидим, при какой цене на объект мы стали получать звонки от покупателей, а при какой цене, например, стали показывать квартиру хотя бы два раза в неделю. В последнее время многие агентства недвижимости снизили рекламные затраты. Мы же увеличиваем эту статью расходов. Ждем вас на консультацию у нас в Диале. А подробная информация у нас на сайте dial93.ru, ну и по телефону в Екатеринбурге 22-22-181.
0: Радио Си. Музыка, которую хочется сделать погромче.
3: Радио Си.

0: Прекрасной всем пятницы в компании «Радио Си». И пусть нас с вами сегодня обязательно минуют всякие неприятные моменты. 13:40 в Екатеринбурге, там, где музыка прежде всего дали три хита золотой коллекции: «Шакира», «Underneath Your Clothes», «Ace of Base», «Beautiful Life». И в самом начале, через минуту, Майкл Джексон «Bad» на «Радио Си».
1: Реклама.

0: адреса магазинов у дома на сайте brusianskiy-products.ru.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
4: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
3: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
6: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
7: Золотая коллекция. Радио 7.

0: Когда от нее совсем не ждали лирических хитов, она смогла всех удивить. Шакира в золотой коллекции «Радио Си» 13.57. А впереди у нас новости. Дюран Дюран, Common Down и музыка, понятная без слов. Через минуту на «Радио Си» Ричард Клайдерман, мелодия «Strangers in the Night».
1: Реклама. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Тут так круто!
6: Тут так вау!
5: Дети в восторге от парка развлечений.
6: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тута Вау» с выгодой 30% до конца июня этого года. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
5: Дети довольны.
6: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тута Круто».
5: Екатеринбург, ТРК «Комсомол», 3-й этаж, 0+.
6: Атмосфера просто космос.
7: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
6: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
7: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
8: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата Печка».
10: Лето – время для прогулок, дачи и теплых вечеров с близкими, а не для готовки. «Злата Печка» предлагает отличное решение. Домашняя окрошка, свежие салаты и готовые блюда, которые нужно просто разогреть. С таким выбором устроить приятный ужин или прием гостей совсем несложно. Адреса на сайте zlatopechka.ru.

0: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: В Екатеринбурге 2 часа дня. Вы слушаете Radio C на 103.7 FM. У нас время новостей. Елена Пипе.
2: Добрый день. В МВД опровергли фейки о мародерстве в Кушве. Пресс-секретарь областного управления Валерий Горелых сообщил, что информация об орудующих мародерах в Кушве не соответствует действительности. Ранее такие сообщения появились в соцсетях. По словам полковника Горелых, это откровенная провокация и самопиар на беде уральцев. Подобные «сенсации» в кавычках вводят общественность в заблуждение и могут служить поводом для панических настроений и дискредитации органов власти, цитирует пресс-секретаря областного управления МВД «Комсомольская правда». По его словам, улицы Кушвы круглосуточно патрулируют наряды полиции. С момента ЧП в территориальный ОВД не поступило ни одного заявления. В Госдуму внесен законопроект о возврате смертной казни. Предполагается ввести эту меру за коррупцию. Как пояснил один из авторов документа, депутат Сергей Миронов, поправки вводят новый состав преступления – коррупционная деятельность, повлекшая ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан. Это должно приравниваться к госизмене. Формально смертную казнь в России никто не отменял. Она по-прежнему фигурирует в Уголовном кодексе как высшая мера наказания. Последний раз казнь была применена в 1996 году. После этого был введен мораторий, напоминает агентство ИАН. В Екатеринбурге снесут большую пятиэтажку на Малышева 138. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Исходя из открытых данных, дом в автозгородке построен в 1933 году. В постановлении сказано, что участок земли под домом планируют изъять для муниципальных нужд, чтобы в дальнейшем освобожденный участок использовать под застройку. Собственникам помещений направят проекты соглашений. Квартиры у них будут выкупать. В Свердловскую область после небольшого перерыва возвращаются дожди. Как сообщили в Уралгидромете, 27 июня на юго-западе ожидаются сильные осадки, грозы, на остальной части без дождей. В Екатеринбурге ночью слабый дождь и плюс 14, днем осадки усилятся и плюс 21. 28 июня на севере облачно с прояснениями, небольшой дождь. На юге в течение суток облачно, дождь местами сильный. И следующая неделя на Среднем Урале начнется с дождей. На чемпионате мира установлен новый рекорд по забитым голам. В эти дни на мировом первенстве идет третий тур группового этапа. За это время футболисты забили 177 мячей. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 22 года в Катаре. Тогда было 172 мяча. Нынешний мундиаль стал первым в истории, в котором принимает участие 48 сборных. До этого с 98 по 2022 в рамках мирового первенства выступали 32 национальные команды. Доллар 75.63, евро 85.77.
1: Спонсор прогноза погоды на Radio C АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». А в субботу нам обещают переменную облачность, небольшой дождь, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Екатеринбурге до 21 тепла.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Си. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: 14.20 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Меня зовут Элина Гончарова. Пусть пятница радует нас с вами в компании золотых хитов. И не только «Энсинг», «Бай-бай-бай», «Бурито», «Штрихи» впереди. Уже через минуту Амин Ван Бюрен и Шерон Дэн Эдл «In and Out of Love» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
3: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Сия, музыка, которую мы любим и в компании которой завершение рабочей недели, конечно же, будет максимально легким. Половина третьего в Екатеринбурге. На очереди Инна, флешбеки. Сейчас на Радио Сия новости коротко.
1: Добрый день. Почти 3000 автомобилей скопились у Крымского моста. Очередь со стороны полуострова. Около 2000 машин и 1000 на въезд. Минувшей ночью движение по мосту перекрывали на 6 часов, сообщает РИА. В Екатеринбурге с 1 августа отменят трамвай номер 20 ЦПКИО «Шарташ». Пассажиры пересядут на 12-й маршрут, который направят на конечную «Шарташ». Кондукторы уже предупреждают об этом горожан. Столетнюю пятиэтажку на Малышева 138 снесут. Дом признан аварийным. Мэр Алексей Орлов подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд как участка под домом, так и жилых помещений в нем. Комнаты будут выкупать, пишет Е1. Россияне стали чаще рассматривать покупку жилья за рубежом в популярных туристических странах. В тройку лидеров вошли Арабские Эмираты, Таиланд, Турция, сообщили аналитики компании NF Group. На 4-м месте Сербия, на 5-м Грузия и Маврикия, сообщает BFM. Елена Пипия, Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си о погоде. Синоптики обещают нам на завтра переменную облачность, умеренный дождь, ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 градусов, днем в Екатеринбурге до 21 тепла.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: 14:44 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Сия. Здесь меньше слов, больше музыки. И, как всегда, в последней четверти часа слушаем песни золотой коллекции. На этот раз Depeche Mode, Precious, Julio Iglesias и Dolly Parton. В самом начале Европа. Последний отсчет.
1: Золотая коллекция. Радио.

0: Середина нулевых в золотой коллекции радиосея Depeche Mode Precious 14.56. Скоро новости, Lemar, If There's Any Justice и музыка, понятная без слов. Через минуту на радиосея Kenny G, Гавана.
1: Реклама.
2: Что хочет летом моя крошка?
3: Душа требует окрошку.
2: На квасе или на кефире?
3: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика.
1: Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabodefizpark.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Что будет, если смешать молочный коктейль с сочными ягодными шариками? А лимонад? Может, ледяной кофе? Получится лето от «Пицца Мия». Мы запустили сезонные напитки, матча, лимонады, холодный кофе и молочные коктейли с теми самыми ягодными шариками. «Пицца Мия». Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-00-52-90. Курган.
10: 103.7 FM. Радиус.
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Торговый комплекс Докер».
11: Строим новое!
12: Ремонтируем любимое!
11: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: В Екатеринбурге 15.01, это Радио Си на 103.7 FM. И главные новости к этому часу. Елена Пипия.
1: Добрый день. Снижение ставок по ипотеке произойдет в следующем году. Такой прогноз дают экономисты. По их данным, займы на покупку жилья опустятся до 11-14%. Возвращение к дешевым кредитам ждать не стоит. По словам экспертов, сейчас ключевая ставка 14,25, а средние рыночные по ипотеке 18-19% годовых. Это связано с тем, что банки учитывают не только ставку ЦБ, но и стоимость фондирования, срок кредита, риски заемщика. Последнее снижение ключевой ставки не приведет к мгновенному удешевлению ипотеки. Банки двигаются осторожно. Для них важен не столько сам факт снижения ставки, сколько уверенность в том, что смягчение денежно-кредитной политики в России продолжится, пишет «Газета.ру». Движение по Малышевскому мосту откроют в ночь с воскресенья на понедельник. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, ремонт был завершен за 2 месяца. Сегодня объект уже сдан, но 72 часа он должен выстоять. В 6 утра понедельника жители ЖБИ смогут спокойно проехать по мосту, сообщил Алексей Орлов, на которого ссылается агентство ИАН. Губернатор Денис Паслер распорядился направить новые трамваи в академические и на ЖБИ, самые проблемные в плане транспорта района Екатеринбурга. В этом году для Екатеринбурга закупается рекордная партия из 53 секционных трамваев, 7 машин уже в депо. Помимо трамваев, Екатеринбург получит 140 новых автобусов разного класса, 100 больших, 25 средних и 15 особо вместительных гармошек. Двух свердловчан отправили в колонию строгого режима за разбойное нападение на актера советского кино, известного по главной роли в фильме «Сказки. Финист. Ясный сокол». Фигурантам 22 и 19 лет. В октябре прошлого года они силой проникли в квартиру актера Вячеслава Воскресенского в Красноуральске. Один из налетчиков ударил его, потребовал деньги. Пожилой актер отдал все, что было – 109,5 тысяч рублей. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, дело было раскрыто по горячим следам. Фигуранты получили по 8 лет лишения свободы. Кроме того, осужденные выплатят актеру имущественный ущерб, сообщает «Новый день». Сборная России по художественной гимнастике отказалась участвовать в Кубке вызова в румынском Клуж-Напаке. Это решение связано с грубым нарушением регламента соревнований со стороны организаторов, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России. Ранее румынская сторона уведомила федерацию, что на спортивной арене не будет поднят государственный флаг и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток. В Москве посчитали это нарушением майского решения исполкома Международной федерации гимнастики, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах. Доллар 75.63, евро 85.77.
0: И о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». На завтра нам обещают переменную облачность, небольшой дождь, ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Екатеринбурге до 21 тепла.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Золотые хиты и то, что в моде. Flying Decibels на радио C1512 в Екатеринбурге все ближе и ближе к завершению рабочей недели в компании Радио Си. Время летит незаметно. Эд Ширан, прекрасная Perfect впереди. Через минуту Мумий-тролль. Это Радио Си.
1: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch на Розы Люксембург 19.
3: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
2: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
7: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир, в живом звуке, с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecp.eo.rf. Для зрителей старше 6 лет.
8: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
9: Телефон рекламной службы 235-0905.
10: Радио Си.

0: Эд Ширан на радио Сиа, музыка, которую мы любим, и в компании, которую уже изо всех сил ждем выходных. 15:22 в Екатеринбурге. Юлия Зиверт, новая песня, кавер «В городе лет» впереди. Через минуту Джой, Валерий на радио Си.
1: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Ваками Восток – это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Аками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
2: Реклама ООО «Пульзанавто» и 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Tuts Quiz. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
7: 103.7 FM. Радио Сити.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: 11:31 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Всем хорошей пятницы. Там, где музыка, прежде всего, скоро. Клен Карусел, Райт. Сейчас на Радио Си новости коротко. Спонсор выпуска ООО DRL Group. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Добрый день. Новое штормовое предупреждение объявило Свердловское МЧС 27-28 июня. Местами по области ожидается очень сильный дождь. До 30 числа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопления пониженных участков. Адвокаты обжаловали арест директора транспортной компании «Автоном» по делу о смертельном ДТП у храма Большой Златоуст. Ленинский суд Екатеринбурга отправил Алексея Иркова в СИЗО до 10 августа. Свердловский областной суд сегодня оставил это решение в силе, пишет «Коммерсант». Крупнейшая за 5 месяцев группа пятен выходит с обратной стороны Солнца к Земле. Об этом сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук. Активная область быстро растет и уже стала второй по размеру активной областью года. Новые автомобили «Лада» могут назвать «Онегин», «Багира», «Поэма». «АвтоВАЗ» подал в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков. В списке также значатся «Элегия», «Тезис», «Тенор» и «Артеус». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Продолжите фразу. «Три десятки – это…»
3: «Такси. Я на работу езжу».
4: «Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли».
5: «Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно».
6: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: Что касается погоды, то завтра все та же облачность с прояснениями. Вероятны дожди, ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. Завтра днем от 19 до 21 тепла.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио

0: Свитбокс на Радио Си, там, где музыка прежде всего и где в последней четверти часа мы с удовольствием ждем хитов золотой коллекции. А Maroon 5, Wake Up Call, на этот раз Scorpions, Wind of Change и в самом начале через минуту Pink Floyd на Радио Си.
1: Реклама.
2: Как закончились?
3: Мы, брусянские, быстро лопаем.
2: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
3: Все съели.
2: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
3: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от брусянского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianskiy-products.ru.
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Золотая коллекция. Радио Си.

Путешествуем во времени в золотой коллекции Radio C 2007 Maroon 5 Wake Up Call. 15:56, скоро новости, еще Aerosmith, Crying и музыка понятная без слов на Radio C. Роберт Майлз, Children.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radiosi.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: В Екатеринбурге 16.01, это Радио Си на 103.7 FM. У нас время новостей. Людмила Гусева.
2: Добрый день. Малышевский мост в Екатеринбурге откроют раньше срока. Уже рано утром, в понедельник, 29 июня. Ремонтные работы на путепроводе завершились на 2 месяца раньше установленного срока. Применяя новейшие технологии, специалисты заменили 15 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, полностью обновили 16 деформационных швов. Чтобы минимизировать неудобства гражданам, ремонт, который стартовал в апреле, проводился с частичным закрытием полос. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов, который сегодня лично проинспектировал объект, пишет «Новый день». В Свердловской области в выходные придут очень сильные ливни. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 27 и 28 июня. В период непогоды они призывают свердловчан соблюдать меры безопасности, просят не выходить на улицу, закрывать окна, двери и балконы, убрать с балконов и лоджии легкие предметы и мебель. В такую погоду лучше не укрываться на улице под высокими деревьями и рекламными щитами. Они могут обвалиться. Важно также избегать низин и подтапляемых территорий. Водителям стоит по возможности воздержаться от поездок во время ливней, говорится в сообщении МЧС, пишет Е1. ДТП с участием общественного транспорта произошло сегодня в Первоуральске. «Волга» врезалась в пассажирский автобус на улице Ватутина. По предварительным данным, 65-летний водитель «Волги» выехал со второстепенной дороги на главную, не уступив движение автобусу «ПАС». Тот ехал по маршруту номер 23 «Магнитка-Политехникум». В результате аварии 5 пассажиров автобуса были доставлены в больницу, им оказывается медпомощь. Всего в салоне было около 15 человек. Об этом сообщили в облгаи. Водитель «Волги» пояснил инспекторам, что отвлекся на перекрестке, так как был в городе впервые, не знал маршрута и автобус не заметил, пишет «Комсомольская правда». Приложение «Телега», неофициальный клиент мессенджера «Телеграм», прекратит свою работу с 1 июля, сообщается в телеграм-канале программы. Разработчики напомнили о том, что приложение показало рабочую бизнес-модель, собрало многомиллионную аудиторию в непростых условиях, но в формате телеграм-клиента не может обеспечивать полное соответствие всем требованиям, в том числе из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store, указано в сообщении. Пользователям с активной подпиской «Телега Плюс» оплату вернут, порядок и сроки возврата сообщат отдельно. Альтернативное телеграм-приложение удалили из App Store еще в апреле, напоминает «Москва-24». Филиппины хотят ввести для россиян безвизовый режим. Как рассказали ШОТ-источники в российских авиакомпаниях, сейчас они прорабатывают вопрос открытия прямого сообщения между двумя странами. Аналогичные шаги делают и филиппинские перевозчики. На этом фоне президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что подобный шаг может быть выгоден как для его страны, так и для России. Турпоток на Филиппины за последние годы стабильно растет и составляет около 35 тысяч человек. Сейчас без визы страну можно посетить на 30 дней. Официальный доллар 75,63, евро 85,77.
1: И о погоде на Радио Сиа. В субботу нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер восточный 4,9 метров в секунду. Температура этой ночью от 13 до 15, тепла днем в Екатеринбурге до плюс 21.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Сиа.

0: такси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе.

Радио Си – музыка, которую мы любим и в компании которой мы, в общем-то, уже готовы встречать выходные. Осталось всего ничего, завершить все дела. Удачи! 16.11 в Екатеринбурге. А впереди у нас песни «Друг за другом», «Комаро и елка», новая композиция «Проще», «Bad Boys Blue» и «Алекс Уоррен», «Fever Dream». Уже вот-вот «Стас Пьеха Город», «Дед

0: Прекрасная вещица дуэта Eurythmics на радио Си, там, где музыка, прежде всего, 16:32 в Екатеринбурге. Хорошей всем нам пятницы. Морган Уоллен впереди, Love Somebody. Сейчас на радио Си новости коротко.
1: Добрый день. В Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации. Решение власти объясняют необходимостью уладить экономические вопросы. На фоне атак ВСУ в регионах повреждена энергоинфраструктура. Железнодорожное сообщение в Крыму ограничено, пишет РБК. Малышевский мост в Екатеринбурге откроется раньше срока. Уже рано утром в понедельник, 29 июня, об этом сообщил мэр Алексей Орлов. Он отметил, что ремонтные работы на путепроводе завершились на 2 месяца раньше установленного срока. Остались некоторые штрихи, пишет «Новый день». В Свердловской области идут очень сильные ливни. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 27 и 28 июня. В период непогоды они призывают свердловчан соблюдать все меры безопасности, пишет Ядин. Новые машины марки «Лада» могут назвать «Онегин», «Багира» и «Поэма». «АвтоВАЗ» подал в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков. Также в списке значатся, в частности, «Элегия», «Тезис» и «Тенор», пишет российская газета. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И пару слов о погоде на Радио Си. В субботу нам обещают переменную облачность, небольшой дождь, ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Екатеринбурге до 21 тепла.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Есть только миг, за него и держись. Есть только миг.

0: хочется жить. Хочется, чтобы все самые приятные моменты в нашей жизни не мелькали, как в калейдоскопе, а все-таки задерживались как можно дольше и проигрывались, как в замедленной съемке. Желаю всем нам этого в грядущие выходные. В компании «Радио Си», разумеется, 16:42. Впереди у нас «Золотая коллекция», «Гаррет Гейтс», «Ancient Melody», «Aha», «Summer Mofton» и в самом начале «Blue System» через минуту на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в «Радуга Парк». Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в «Радуга Парк».
3: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
4: Витамины Е, Ж, К.
3: Но тут с тобой не поспоришь. Без ежика совсем не по-летнему.
4: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
5: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 20 июня в летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-2678.
7: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
8: Тут-то круто!
9: Тут-то вау!
8: Дети в восторге от парка развлечений.
10: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тута Вау» с выгодой 30% до конца июня этого года. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
8: Дети довольны.
10: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тута Круто».
8: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
1: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Гаррет Гейтс в золотой коллекции радио Си 1656 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Я готова попрощаться. Прекрасных всем вам выходных и хорошего вечера пятницы в компании моего коллеги Романа Калашникова. Прежде на радио Си будут новости и музыка, понятная без слов, пандан, мелодии из фильма «Хороший, плохой, злой». Спонсор инструментальной музыки на радио Си П. Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата Печка».
1: Раньше я ездил в «Злата Печка» исключительно за пирогами, а этим летом открыл для себя кое-что новенькое. Мини-чизкейки, клубничный тирамису, медовик с соленой карамелью и, конечно, корпусные пирожные. Такие нежные и красивые, прямо как настоящие фрукты. Теперь уйти оттуда только с пирогом почти невозможно. Все адреса на сайте zlatopechka.ru.

0: Тимбуке 5 вечера, это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на Радио Си.
1: Добрый вечер. В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС. Решение приняли главы регионов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев. Регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, 24 июня Севастополь остался без электроснабжения. 25 июня в регионе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Дефицит топлива в Крыму и в Севастополе фиксируется с мая. На фоне атак в Крыму также сокращают количество курсирующих поездов. Кроме того, в начале июня оперштаб Крыма утвердил новое расписание поездов. С 10 июня въезд в республику возможен только в светлое время суток, пишет РБК. В Кремле отреагировали на заявление президента Франции Макрона об отказе США от нейтрального статуса в переговорах по Украине. «В Москве никогда и не считали США абсолютно нейтральной стороной в украинском конфликте», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, пишет РБК. «США поставляют, раньше делали это псевдобесплатно, а теперь за деньги большую часть вооружений», сказал Песков, но отметил, что очевидно и желание президента Трампа и его переговорной команды помочь в выходе на мирное урегулирование. В Екатеринбурге снесут большую пятиэтажку на Малышева 138. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Исходя из открытых данных, здание в автозгородке было построено в 1933 году. В постановлении указано, что участок земли под домом планируют изъять для муниципальных нужд, чтобы в дальнейшем освобожденный участок использовать под застройку. Собственникам помещений направят проекты соглашения. Квартиры у них будут выкупать, пишет агентство ИАН. Губернатор Денис Паслер распорядился направить новые трамваи в Академические и на ЖБИ в Екатеринбурге, самые проблемные в плане транспорта. В этом году для Екатеринбурга закупается рекордная партия из 53 секционных трамваев. 7 машин уже в депо. Кроме трамваев, в этом году Екатеринбург получит 140 новых автобусов разного класса. 100 больших, 25 средних, 15 особо вместительных гармошек. В Екатеринбурге прошла ночь бракосочетания. Регистрировать браки начали в полночь 26.06.2026. ЗАГСы на один день перешли на круглосуточный режим работы. В первые часы такой акции зарегистрировали отношения 64 пары, сообщает Департамент информполитики области. Одной из первых пар молодоженов поздравляли власти региона. Для участия в акции пары приезжали из разных городов. Возраст новобрачных от 18 до 50 лет. В красивую дату уральцам также предложили пожениться в необычных локациях, кроме ЗАГСов. Например, в театре Мускомедия, в музее ИЗО, в термальном комплексе и на других подобных площадках, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 75,63, евро 85,77.
0: Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ночью до плюс 15, днем до плюс 21.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Замечательный хит, настраивающий на отличное настроение как раз под финал рабочей недели. The Colors, итало-диско, только что на Радио Си. Далее с нами русский размер «Лети». Меня зовут Роман Калашников, всем привет.
1: Реклама.
2: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. «Симфония в парке» и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В «Акаме Восток» это не просто «Солярис», это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой «Солярис» уже сейчас. «Акаме Восток», Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
4: Реклама ООО «Пульзанавто» и на 66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
6: Подробности на мотивтелеком.ру.
7: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
9: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
10: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
11: Для лиц старше 18 лет.
0: Давайте пробежимся по пятничным пробкам. 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшие. Это Блюхера проезжая от Мира до Норильской улицы. Комсомольская стоит от Первомайской до Объездной. Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. Здесь скорость потока 2 км в час. Норильская стоит от фронтовых бригад до проезжей. Восточная от Первомайской до Декабристов. По магистралям самые загруженные. Это Космонавтов из центра. Восточная к ЦПК ИО. Блюхера из центра.
12: Радио Си 103.7 FM.

0: Анна Давид. «Следующее лето». Next Summer. Только что на Радио Си великолепный хит. О следующем лете предлагаю пока не думать. Наслаждаемся текущим. У нас классная погода. Жары нет. Такой приятный прохладный ветерок сейчас. Дальше Альфа Виль, Forever Young на Радио Си.
1: Реклама. Что будет, если смешать молочный коктейль с сочными ягодными шариками? А лимонад? Может, ледяной кофе? Получится лето от Pizza Mia. Мы запустили сезонные напитки. Матча, лимонады, холодный кофе и молочные коктейли с теми самыми ягодными шариками. Pizza Mia. Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-00-52-90. Курган.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216 0.

0: Горка.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodifispark.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио 7.

0: А студио «Только с тобой» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Далее для вас освежающий хит «Dive into the Ocean», «Нырнуть в океан» — это Алок Зиба и «Portugal the Man» через полторы минуты. Пока же на Радио Си новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-10-10.
1: Добрый день. В Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации. Решение власти объясняют необходимостью уладить экономические вопросы. На фоне атак ВСУ в регионах повреждена энергоинфраструктура. Железнодорожные сообщения в Крыму ограничены, пишет РБК. Малышевский мост в Екатеринбурге откроется раньше срока. Уже рано утром в понедельник, 29 июня, об этом сообщил мэр Алексей Орлов. Он отметил, что ремонтные работы на путепроводе завершились на 2 месяца раньше установленного срока. Остались некоторые штрихи, пишет «Новый день». В Свердловской области идут очень сильные ливни. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 27 и 28 июня. В период непогоды они призывают свердловчан соблюдать все меры безопасности, пишет «Я-1». Новые машины марки «Лада» могут назвать «Онегин», «Багира» и «Поэма». «АвтоВАЗ» подал в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков. Также в списке значатся, в частности, «Элегия», «Тезис» и «Тенор», пишет российская газета. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ночью плюс 15, днем до плюс 21.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «ДИАУ» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ». Александр, времена теперь такие, что ипотека слишком дорогая. Скажите, как можно увеличить площадь квартиры без существенных затрат?
2: Ну, если ваша квартира небольшая и находится в центральных районах, мы можем сыграть на двух факторах. Первое – это разница в стоимости квадратного метра в квартирах с разным количеством комнат. Второе – это разница в стоимости в зависимости от ценового пояса. Ну, предположим, у вас однокомнатная или маленькая двушка в районе цирка. Ребенок родился, да еще и бабушку пришлось себе взять. Тесно? Помогаем вам продать эту квартирку и одновременно подбираем и приобретаем для вас квартиру подальше, но и побольше.
1: Александр, а можете привести конкретный пример?
2: Ну, вот сравнительно недавно мы продали однокомнатную квартиру на Большакова, Московская. В хорошем состоянии и взамен приобрели трехкомнатную с лоджией на первом этаже в районе Вторчермет. Эта сделка прошла без каких-либо доплат со стороны клиента. Заплатить пришлось лишь за услуги. Но в некоторых случаях удается совершать подобные обмены без затрат для клиента. И важно помнить о том, что квадратный метр в однокомнатной дороже примерно на 16% квадрата в двушке, а квадрат в трешке будет стоить дешевле еще на 11%. За первый этаж скидка 10%. Хотите узнать, куда мы можем переселить вас без доплат или с минимальной доплатой? Звоните и договаривайтесь о консультации. Телефон 22 22 181, Екатеринбург.
1: Спасибо большое. Я напомню, мы общались с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ».

Это Touch and Go на Радио Си, музыка, которую мы любим. Слушаем дальше золотую коллекцию. Для вас Нелли Келли Роланд, чуть раньше Ace of Base The Sign, а начнет Ванесса Паради нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию Радио Си». Реклама.

0: Все магазинов у дома на сайте brusianskiy-products.ru.
1: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
2: Додо.
1: Пу-пу-пу, надеюсь, там реально солнышко.
2: Додо.
3: ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
4: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правила ее проведения, количестве призов, срок вместе и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026-rules.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
7: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 7 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшие скопления машин. Это Блюхера, проезжие от Мира до Норильской. Малышева, Высоцкого стоят от Гагарина до Сыромолотова. Космонавтов от Челюскинцев до Электриков. А плотно на Екате от 19 километра до Высоцкого. Сибирский тракт. Декабристов отмечу от переулка Активистов до 8 марта. По магистралям самые загруженные сейчас это Московская к Объездной, Восточная к ЦПКИО, Блюхера из центра.
8: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри Теннет». Успевай в «Черри Теннет» июль на «Металлургов 65». Акции до конца этого года.
9: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Нелли и Келли Роланд. «Дилемма» на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Далее для вас хит 99-го «Самосан» — это «Тексас». Пока же музыка понятная без слов. «Фидель Уикет» — «Back to Life» на Радио Си 103.7 FM. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» — значит, все окей на даче.

0: Екатеринбурге 6 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. На 74-м году жизни скончался экс-министр обороны России, спецпредставитель президента Сергей Иванов. Об этом сообщили сегодня в Единой лиге МВТБ, почетным президентом, который он был. Там отметили, что Сергей Иванов внес ключевой вклад в становление и развитие баскетбольного турнира. Причина смерти не уточняется. Сергей Иванов родился в Ленинграде, окончил филфак ЛГУ, затем прошел спецподготовку в учебных заведениях КГБ, со временем дошел до высокой должности в службе внешней разведки. В разные годы Сергей Иванов был замдиректора ФСБ, руководил Совбезом, был министром обороны России, вице-премьером, возглавлял администрацию президента, напоминает московский комсомолец. Бывшего главврача Института кардиологии Яна Габинского объявили в международный розыск, пишет «Новый день», ссылаясь на свой источник. Зимой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами в Уральском институте кардиологии, писала РБК. В институте не было своего необходимого оборудования. Оно было куплено в коммерческую клинику в соседнем здании, куда направляли пациентов на исследования и оплачивали из бюджета. Также областная ФАС выявила признаки незаконного соглашения между Уральским институтом кардиологии и клиникой сердца. Сообщается, что после отставки прошлой осенью Ян Габинский покинул страну, пишет «Новый день». В России необходимо вернуть смертную казнь. Об этом заявил в ходе своего рабочего визита в Екатеринбург лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что такое наказание необходимо для коррупционеров, подрывающих безопасность граждан и обороноспособность России. Фракция партии в Госдуме подготовила соответствующий документ, сообщил Миронов в интервью каналу RTVI. По мнению политика, смертную казнь нужно применять в случаях, когда деньги похищают при строительстве военных объектов, производстве оружия и боеприпасов. Подобное преступление он назвал предательством национальных интересов, пишет портал 66.ru. Первый рейс уральских авиалиний в Абхазии встретят танцами и национальным угощением. Самолет полетит в Сухуми 1 июля. На аэродроме пассажиров будут развлекать национальными танцами, угощать традиционным абхазским лакомством аджинжух, а также хачапури лодочкой, рассказали в пресс-службе аэропорта. Базовый перевозчик Кольцова будет летать в республику дважды в неделю, по средам и воскресеньям, пишет «Новый день». Самые модные купальники на лето с рисунком горох. Они пришли на смену изделиям с цветочным узором, сообщают редакторы журнала InStyle. Также популярными стали фасоны со стразами. Они заняли место купальников оттенка металлик. В то же время в число трендов вошли минималистичные купальники с контрастной отделкой, например, черные варианты с белым кантом. В списке также спортивные модели в полоску, пишет Лента.ру. Официальный доллар 75.63, евро 85.77.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «СЗ Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, дождь, ночью плюс 13-15, а днем до плюс 21. Это холоднее, чем сегодня.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже? Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

Там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

плывет радио, зарастаю забытым словом. На заваленке с домом дедом парюсь в бане, чтоб свежим новым

0: нами только что ДДТ «Новая жизнь» на Радио Си, музыка, которую мы любим. К хитам мы совсем скоро вернемся, пока же давайте поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю на Радио Си. Спонсор ООО «Ульсан Авто», автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Водители массово интересуются так называемыми топливными таблетками. Продавцы обещают чудо. Бросаешь пилюлю в бак, и расход бензина падает, а 92-й превращается в 95-й. Упаковка стоит рублей 70 и рассчитана якобы на 200 литров. Авторитетных тестов на этот счет масса. Их проводили и американское агентство по охране окружающей среды, и наш журнал «За рулем». Физику не обманешь. Присадка может сберечь не более 1-2% топлива. Все, что обещают сверх этого – чистый маркетинг. Более того, компоненты сомнительной химии не сгорают полностью. Они кристаллизуются, забивают форсунки и выводят из строя катализаторы. Попытка сэкономить часто заканчивается визитом на сервис. Хотите тратить меньше на заправках? Проверьте давление в шинах, разгрузите багажник и смените агрессивный стиль вождения на плавный. Это действительно работает.
4: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В «Аками Восток» это не просто «Солярис», это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой «Солярис» уже сейчас. «Аками Восток», Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
5: Реклама ООО «Ульсан Авто», 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня, текущего года, количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: На старте яркая новинка «Stay» — это Леони и Клаун Скотт. Послушаем буквально через минуту на Радио Си.
4: Реклама.
6: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
7: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
9: Додо.
8: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
9: Додо.
10: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
11: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
12: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
11: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.
10: Лос Маркет. Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
13: За отдыхом в Радугу. За эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга Парк. Наш любимый парк в любое время года.
0: За минувшие полчаса в городе пробок стало чуть меньше. Яндекс.Карты показывает 6 баллов. Отмечу крупнейшие. Это 8 марта от Большакова до Водительского проезда. Скопление машин на Малышево от Гагарина до Егоршинского подхода. Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской. Комсомольская от Первомайской до объездной. По магистралям самые загруженные — это Малышево к ЖБИ, Московская в обе стороны, Блюхера и из центра.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Фаса Ламер на Радио Сі.
1: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
2: Здравствуйте. Я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Бывает так, что покупатель и продавец уже нашли друг друга самостоятельно, но нет уверенности в том, что с документами все в порядке. Сделки, в которых надо сопроводить покупателя и продавца, мы проводим регулярно. Ну, предположим, вы нашли квартиру, но риэлтор не вызывает у вас доверия или вовсе отсутствует в ситуации. Это очень удобно обратиться к нам в «Диал». Иногда для полного спокойствия необходимо собрать пару справок, правильно организовать регистрацию сделки. И очень важно, как будет составлен предварительный договор между сторонами и что мы укажем в основном договоре купли-продажи. Грамотно составить передаточный акт и четко договориться, когда будет произведено освобождение квартиры, это также наша задача. Вопросы с коммунальными задолженностями – отдельная тема и нуждается в пристальном внимании профессионалов. Так что обращайтесь. Ждем ваших звонков по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
9: Тут так круто!
10: Тут-то вау!
9: Дети в восторге от парка развлечений.
11: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30% до конца июня этого года. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
9: Дети довольны.
11: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
9: Екатеринбург. ТРК «Комсомол». Третий этаж. 0+.
12: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
13: Телефон рекламной службы 235 09 05.
14: Радио Си.

0: городе дождь. Синоптики нам действительно обещают осадки в субботу и воскресенье по предварительному прогнозу. Дальше на радио Си Бенсон Бун, Mystical Magical, а сейчас встречаем Анну Романову на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Версальский дворец, роскошная резиденция короля солнца Людовика XIV в 20 километрах от Парижа. Версаль остался в истории символом абсолютной монархии. Сегодня Версаль. На полное создание грандиозного дворца и парка Версаль ушло около 40 лет, в том числе потому, что строителям приходилось все время бороться с окружающими дворец малярийными болотами. В здании насчитывается более 2300 комнат, а общая площадь парка составляет 800 гектаров. Дворец мог вмещать одновременно до 10 тысяч человек. От королевских особ до сотен и сотен слуг и торговцев. Знаменитая зеркальная галерея Версаля насчитывает 357 зеркал. В 17 веке это было невероятно дорого. Технологию создания зеркал Франция буквально выкрала у Венеции, за что поплатились два версальских стеклодува. Их убили подосланные из Венеции агенты. В Версале было множество любопытных предметов. Например, уникальная серебряная мебель. Когда Людовик XIV столкнулся с дефицитом бюджета из-за затяжной Аусбургской войны, эту мебель пришлось переплавить в деньги. Важную роль в жизни Версаля играл балет. Во дворце есть королевская опера, построенная полностью из дерева, раскрашенного под мрамор. Но сделали это не из бедности, а чтобы обеспечить наилучшую акустику. Мрамор, к сожалению, ужасен для театров. А вот с фонтанами была реальная проблема. Чтобы заставить фонтаны работать одновременно, не хватало мощности и воды. Прислуга включала их только тогда, когда карета короля проезжала мимо. В Версале основали первый в мире научный зоопарк, который совершил революцию в биологии. Животные там содержались не в глухих клетках, а в просторных вольерах с центральной смотровой башней. Именно там французские ученые впервые в истории детально описали анатомию и поведение экзотических зверей. Также в Версале была настоящая деревня с фермой и фруктовым садом. Дело в том, что королева Мария Антуанетта любила переодеваться в крестьянку, доить коров и вообще вести себя как обычная деревенская женщина. По иронии судьбы, именно в Версале началась французская революция. Депутаты парламента дали историческую клятву в теннисном зале дворца, положив конец монархии. И что на первом месте? Вообще-то, несмотря на то, что Версаль был королевским дворцом, он был общественным местом. Любой француз, надевший шляпу и шпагу, их можно было взять на прокат у ворот, имел право войти. В итоге галереи дворца превратились в настоящий рынок. Прямо у подножья королевских лестниц торговцы продавали кружева, карманные часы, духи и даже живых птиц.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Спасибо, что этот пятничный и, уверен, для многих долгожданный вечер проводите в компании «Радио Си». С нами только что «Рок-острова», ну а дальше «Золотая коллекция». На «Радио Си» Рио, Элтон Джон, и начнем с Рика Эсли «Never Gonna Give You Up» на «Радио Си» в начале «Золотой коллекции».
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки, и там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня…
6: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
5: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
7: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scm.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
8: Михалыч, ты же септик недавно ставил. Посоветуй. Заводов много, запутался.
9: Так за подбором не к производителям нужно, а к экспертам. Обратись в Лос-Маркет. Они 20 лет устанавливают септики на Урале. Выберут оптимальный вариант с учетом особенностей участка. И монтаж сделают как надо.
8: Лос-Маркет. Запомнил?
9: И на замеры запишись. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Сайт losdefismarket.ru.
10: ООО «Лос-Маркет». Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». 6 баллов. Показывая сервис Яндекс.Карты, отмечу крупнейшее скопление машин. Это 8 марта от Щурса до водительского проезда. Плотно на Ягоде от 20-го километра до Высоцкого. Малышева стоит от Гагарина до Егоршинского подхода. Комсомольская от Первомайской до Объездной. Титова 8 марта от Братской до Объездной. По магистралям самое загруженное сейчас это Московская в обе стороны. Малышева к ЖБИ. 8 марта к Ботанике.
13: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри и Теннет» в июль на «Металлургов». Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри или Теннет». Успевай в «Черри Теннет» июль на «Металлургов 65». Акция до конца этого года.
14: Радио «Си». 103.7 FM.
15: Золотая коллекция «Радио

Яркий и даже солнечный хит от Рио «Shine On» только что на радио Си в золотой коллекции часа. Слушаем дальше Милен Фармер, «Апель Мономеро», покажем музыка, понятная без слов. Ричард Клайдерман на радио Си.

0: Из 1:07 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости. Встречаем Людмилу Гусеву.
1: Добрый вечер. В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС. Решение приняли главы регионов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев. Регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, 24 июня Севастополь остался без электроснабжения. 25 июня в регионе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Дефицит топлива в Крыму и в Севастополе фиксируется с мая. На фоне атак в Крыму также сокращают количество курсирующих поездов. Кроме того, в начале июня оперштаб Крыма утвердил новое расписание поездов. С 10 июня въезд в республику возможен только в светлое время суток, пишет РБК. В Кремле отреагировали на заявление президента Франции Макрона об отказе США от нейтрального статуса в переговорах по Украине. «В Москве никогда и не считали США абсолютно нейтральной стороной в украинском конфликте», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, пишет РБК. «США поставляют, раньше делали это псевдобесплатно, а теперь за деньги большую часть вооружений», сказал Песков, но отметил, что очевидно и желание президента Трампа и его переговорной команды помочь в выходе на мирное урегулирование. В Екатеринбурге снесут большую пятиэтажку на Малышева 138. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Исходя из открытых данных, здание в автозгородке было построено в 1933 году. В постановлении указано, что участок земли под домом планируют изъять для муниципальных нужд, чтобы в дальнейшем освобожденный участок использовать под застройку. Собственникам помещений направят проекты соглашений. Квартиры у них будут выкупать, пишет агентство ИАН. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прибыл на Средний Урал. Свой рабочий визит он начал с возложения цветов к мемориалу воинам-интернационалистам «Черный тюльпан» и встречи с ветеранами боевых действий. На встрече с полпредом президента на Урале Артемом Жогой политики уделили особое внимание инициативам партии по поддержке ветеранов СВО, в частности, предложению о реабилитационном сертификате для бойцов. Он должен давать право участникам спецоперации на медицинскую и психологическую помощь не только в государственных, но и в любых медучреждениях, в том числе частных, и по всей стране. Инициатива направлена министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Также Сергей Миронов обратился с ней к премьеру Михаилу Мишустину. Легкомоторный самолет врезался в самый высокий небоскреб в Пекине, в здании China Zan. 109 этажей, его высота 528 метров, пишет издание Sun. Самолет полностью разрушен, в здании выбиты как минимум два окна. Над местом крушения поднялся густой дым, сообщили очевидцы. Обломки самолета упали у первого этажа башни. На опубликованных кадрах видна зияющая дыра в боковой стене небоскреба, который является самым высоким в китайской столице, пишет газета Ru. Погода на Среднем Урале в ближайшие дни станет прохладнее. На 27 и 28 июня, напомню, объявлено штормовое предупреждение о ливнях и грозах. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. С каждым днем температура будет немного падать. В выходные около плюс 20 градусов, днем 22, в начале следующей недели от 19 до 21 и дожди. И так до четверга. Официальный доллар 75,63, евро 85,77.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, дождь, ночью ожидается плюс 13-15, днем до плюс 21.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: В этот пятничный вечер предлагаю разыграть классную книгу «Фантастическая Русь. От кикимор романтизма до славянского киберпанка» от лидера российского нон-фикшн-рынка издательства «Бомбора 16+.» Чтобы забрать приз, дозванивайтесь третьим по номеру 235-103-7, и он ваш. 235-103-7. Играем в третий звонок. Набирайте прямо сейчас.
2: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Ваками Восток – это не просто Солярис. Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Аками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
3: Реклама ООО «Польза нафта» и наша 56-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
4: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. «Симфония в парке» и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
6: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: За минувшие полчаса в городе пробок стало чуть меньше. По данным сервиса Яндекс.Карты, отмечу крупнейшие. Это 8 марта от Щерса до Объездной, Малышева-Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова, Титова 8 марта от Братской до Объездной, Московская стоит от Объездной дороги до Волгоградской. По магистралям самые загруженные – это Белинского к Ботанике, Малышева к ЖБИ, 8 марта в обе стороны.
0: Радио Си, 103,7 FM.

0: На радио сыграем в третий звонок. Давайте считать до трех и вручать приз.
1: Добрый вечер.
0: Вы дозвонились первой.
1: Это третий раз и все первое. До свидания.
2: Здравствуйте.
0: А что так грустно?
2: Почему грустно?
0: Мне показалось, что у вас такая немножко расстроенная интонация, как будто бы.
2: Ну, пять раз звонил, но повезло, видать. Дозвонился.
0: Да,
2: хотя бы пообщаюсь с вами.
0: Да, я рад с вами пообщаться. Вы номер два. Вы, кстати, можете приветы передать.
2: Хорошо. Привет своей супруге Татьяне.
0: Спасибо вам большое. Хорошей пятницы.
2: Спасибо, Роман. Всего доброго.
3: Здравствуйте. Меня Анатолий зовут.
0: Анатолий, слышу, где-то ездите. Видимо, на дачу поехали. Вечер пятницы все-таки.
3: Да.
0: Что у вас там на даче? Расскажите.
3: Ой, у нас хозяйство там. Голов 50, наверное, мелкорогатого и 3 крупнорогатого.
0: А как вы со всем этим всем управляетесь? Я просто как городской житель, для меня это вообще очень сложная история.
3: Ну как, потихоньку, как говорится, с Божьей помощью.
0: Я слышу, вам кто-то подсказывает там.
3: Да, жена рядом сидит.
0: Понятно.
4: Я говорю, приезжайте в гости, мы покажем.
0: Спасибо вам большое за приглашение. Ну, давайте я вас теперь порадую. Вы у нас третьим дозвонились. И от Радио Си получаете классную книгу «Фантастическая Русь. От кикимор романтизма до славянского киберпанка». Поздравляю, вы номер три.
3: Ура! Спасибо большое! Всем большой-большой привет!
0: Далее на правах рекламы. На страницах вас ждет увлекательное путешествие по русской мифологии и ее влиянию на искусство и культуру. Вы узнаете, как герои сказок превращались в героев фильмов, комиксов, игр и о том, как менялись их имена и образы с 18 века и до наших дней. Для читателей старше 16 лет. В понедельник на Радио Си также будем играть в третий звонок, а дальше вернемся к музыке на Радио Си.
5: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает.

0: Студент.
1: Ну, и чего ты ответил?
0: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
2: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
0: Так, на чем мы остановились?
2: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Телефон рекламной службы 235-0905.
4: Радио Си.

0: Всем еще раз большой пятничный привет. С вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция на старте. Мы подобрали три великолепные песни. Например, услышим Адель, Skyfall, раньше Джо Кокер. А начнем с Ламбады, Каома на Радио Си в золотой коллекции.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит. Жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
9: МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Малышева, Высоцкого, от Мира до Сыромолотова. Плотно на Шварца, Белинского, Щербакова, от Крестинского до Павлодарской улицы. Отмечу ЕКАТ от 51-го километра до реки Решетка. Объездная дорога стоит от Громова до Амундсена. Московская от объездной дороги до Волгоградской улицы. По магистралям самые загруженные — это Малышева к ЖБИ. Особенно отмечу 8 марта по направлению к Ботанике. Здесь 7 баллов, и это на 2 балла больше, чем стандартно бывает в это время.
1: Реклама.
6: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Успевай в Черри Теннет июль на Металлургов 65. Акция до конца этого года.
1: Золотая коллекция. Радио 7.

Адель «Skyfall» на радио Си в золотой коллекции часа. С нами дальше Cher «Believe», этот хит буквально через 7 минут. Сейчас же послушаем Жана-Мишеля Жара. У нас инструментальная музыка на радио Си. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка». Лето – время для прогулок, дачи и теплых вечеров с близкими, а не для готовки. «Златопечка» предлагает отличное решение. Домашняя окрошка, свежие салаты и готовые блюда, которые нужно просто разогреть. С таким выбором устроить приятный ужин или прием гостей совсем несложно. Адреса на сайте златопечка.ру.

0: делитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: В Екатеринбурге 8 вечера. Это Radio C на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева.
2: Добрый вечер. Сетевые топливные компании в Свердловской области ввели временные ограничения на продажу топлива из-за необоснованного ажиотажного спроса. Об этом сообщили в Департаменте информполитики региона. Ситуацию с автотопливом и ростом цен на отдельных АЗС обсудили на заседании облправительства. Замгубернатора Сергей Швинт сообщил о том, что в регионе сформирован достаточный запас бензина и дистоплива. Глава региональной ФАС Дмитрий Шалобудов отметил, что на заправках четырех крупных сетей «Газпромнефти», «Лукойла», «Башнефти», «Татнефти» цены в зеленой зоне. С отдельными независимыми операторами, у которых цены завышены, ведется работа, пишет газета «Коммерсант». В Екатеринбурге ужесточат требования к частным перевозчикам после тяжелого ДТП у храма Большой Златоуст, сообщил на брифинге мэр Алексей Орлов. Напомню, вечером 10 июня автобус вылетел на тротуар и сбил четверых пешеходов. Его водитель-мигрант, он взят под арест. Также арестован директор транспортной компании «Автоном» Алексей Юрков, адвокаты которого не смогли обжаловать решение о мере пресечения. Свердловский облсуд оставил мужчину под арестом до 10 августа. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение режима труда водителя автобуса. Воздержаться от поездок в Молдавию рекомендуют российским гражданам МИД страны. На сайте российского внешнеполитического ведомства указано, что в Республике Молдова усиливаются дискриминационные меры. В частности, в аэропорту Кишинева обладатели российских паспортов подвергают унизительным досмотрам, допросам и проверкам. Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения доступа к воде и продуктам, говорится в сообщении МИДа, пишет «Москва-24». В Екатеринбурге перестанут ходить трамваи номер 20 с сообщением ЦПК ИО «Шарташ». Пассажиров выручит 12-й маршрут, который планируют направить на конечную остановку «Шарташ». Об этом сообщил портал «Е1 Источник». Кондукторы уже предупреждают об этом пассажиров. Об этом рассказали портал «Горожане». Кондуктор рассказал, что с 1 августа маршрут номер 20 полностью отменяют. Король Великобритании не вернется жить в Букингемский дворец, нарушив традицию, сообщает Daily Beast. В 1837 году прабабушка Карла III, королева Виктория, переехала в Букингемский дворец в возрасте 18 лет, и с того момента правящие монархи всегда занимали дворец. Но в 22 году Карл III и его супруга Камилла переехали и жили либо в Виндзоре, либо в Кларенс-хаусе. В Букингемском же дворце был ремонт. Но и после его завершения супруги решили не возвращаться. При этом Букингемский дворец останется основным рабочим центром для всего королевского двора Великобритании, а также местом для официальных приемов, отмечает «Москва-24». Официальные курсы Центробанка на выходные: доллар 77.06, евро 87.40.
1: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, дождь, ночью в Екатеринбурге плюс 13-15, днем в районе плюс 20. Примерно так же в Нижнем Тагиле, теплее в Краснотуринске до плюс 22, а в Первоуральске и Новоуральске напротив прохладнее, днем максимум плюс 17.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: классная песня, которая, мне кажется, дарит ощущение беззаботности. «Fool Me Once», «Обмани меня однажды», только что Оливия Адамс на Радио Си. Сейчас слово нашему автообозревателю на Радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Ульсан Авто», автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Водители массово интересуются так называемыми топливными таблетками. Продавцы обещают чудо. Бросаешь пилюлю в бак, и расход бензина падает, а 92-й превращается в 95-й. Упаковка стоит рублей 70 и рассчитана якобы на 200 литров. Авторитетных тестов на этот счет масса. Их проводили и американское агентство по охране окружающей среды, и наш журнал «За рулем». Физику не обманешь. Присадка может сберечь не более 1-2% топлива. Все, что обещают сверх этого – чистый маркетинг. Более того, компоненты сомнительной химии не сгорают полностью. Они кристаллизуются, забивают форсунки и выводят из строя катализаторы. Попытка сэкономить часто заканчивается визитом на сервис. Хотите тратить меньше на заправках? Проверьте давление в шинах, разгрузите багажник и смените агрессивный стиль вождения на плавный. Это действительно работает.
4: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В «Аками Восток» это не просто «Солярис», это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой «Солярис» уже сейчас. «Аками Восток», Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
5: Реклама ООО «Ульсан Авто» и 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: В разгаре пятничный вечер. Возвращаемся к музыке. Буквально через минуту с нами «Мумитролль». Это по любви.
4: Реклама.
6: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
7: Что будет, если смешать молочный коктейль с сочными ягодными шариками? А лимонад? Может, ледяной кофе? Получится лето от «Пицца Мия». Мы запустили сезонные напитки. Матча, лимонады, холодный кофе и молочные коктейли с теми самыми ягодными шариками. «Пицца Мия». Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-00-52-90. Курган.
8: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Атмосфера просто космос.
10: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
9: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
10: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
11: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: Зиверт Лайф на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше Дуа Липа, Гудини, а сейчас давайте мысленно посмотрим на небо, узнаем, что сулят нам звезды, расскажет Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день не даст вам полной определенности. Максимум, на что стоит рассчитывать, это понимание ближайших планов. Тельцы, повремените с покупкой билетов в отпуск и большими платежами. Что-то может пойти не так. Близнецы, будьте внимательны к деньгам и людям, которым вы должны за что-то платить. Возможны разные неожиданности. Раки, покупки вряд ли будут удачными. И не слушайте свою интуицию, она точно скажет что-нибудь не то. Львы, возможны заминки в общении. В том числе кто-то может не исполнить обещаний. Девы, важные для вас дела требуют перехода в следующую фазу. Не задерживайтесь. Весы, не стоит упражняться в остроумии. Ваш скромный юмор не оценят. Скорпионы, не очень гармоничный день. Придется разбираться с претензиями близких или, наоборот, вашими претензиями к ним. Стрельцы, домашние обстоятельства не позволят заняться личными делами. Зато вы разделаетесь с бытовыми мелочами. Козероги, не спешите высказывать свое мнение. Потом отказаться от него будет сложно, даже если вы передумаете. Водолеи, в любом деле соблюдайте правила и технологию. Импровизация окажется крайне неудачными. Рыбы, у вас будет поддержка близких в любом деле. Могут неожиданно проявить себя даже дальние родственники.

0: Спасибо, что этот летний вечер пятницы проводите в компании Radio C. Для вас дальше Чилинтана, также яркий хит Коко Джамбо, мистер президент на Radio C, а начинает Джой.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etspko.rf.
6: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
7: Золотая коллекция Radio C.

0: неторопливая, задумчивая, красивая песня от Адриана Челентано «Конфесса» на радио Си в золотой коллекции часа. Дальше Крис де Бурка, сейчас музыка понятная без слов. Александр Почебезян на радио Си. Спонсор инструментальной музыки ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность, будет дождь, ночью в Екатеринбурге до плюс 15, днем в районе плюс 20. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Майкл Патрик Келли на радио Си 103.7 FM. Дальше в этот пятничный вечер предлагаю добавить немного легкости, волшебства. В музыкальном, конечно, плане слушаем песню «Туда» Михея Джуманджи на радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Поезд до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В разгаре пятничный вечер. Давайте узнаем, что будем слушать в ближайшую 10-минутку. У нас много интересного. Например, Supermall, Tell Me Why. Через 3 минуты Rednecks, Wish You Here. Ну а начнем нашу золотую коллекцию Radio Seas, Desireless.

Супермоуд. Tell me why. На радио Си в золотой коллекции часа. У нас дальше начинается романтический вечер. Буквально через 2 минуты его откроют Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry. Пока же музыка понятная без слов. Владимир Косма. На радио

0: В Екатеринбурге 10 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Будет дождь ночью до плюс 15, днем в Екатеринбурге плюс 19-21.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: вечер, пятница, радио Си, прекрасная музыка. Продолжим ее слушать буквально через полторы минуты. У нас на старте Хёц, Wonderful Life. Но пока время гороскопа на радио Си. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, день не даст вам полной определенности. Максимум, на что стоит рассчитывать, это понимание ближайших планов. Тельцы, повремените с покупкой билетов в отпуск и большими платежами. Что-то может пойти не так. Близнецы, будьте внимательны к деньгам и людям, которым вы должны за что-то платить. Возможны разные неожиданности. Раки, покупки вряд ли будут удачными. И не слушайте свою интуицию, она точно скажет что-нибудь не то. Львы, возможны заминки в общении. В том числе кто-то может не исполнить обещаний. Девы, важные для вас дела требуют перехода в следующую фазу. Не задерживайтесь. Весы, не стоит упражняться в остроумии. Ваш скромный юмор не оценят. Скорпионы, не очень гармоничный день. Придется разбираться с претензиями близких или, наоборот, вашими претензиями к ним. Стрельцы, домашние обстоятельства не позволят заняться личными делами. Зато вы разделаетесь с бытовыми мелочами. Козероги, не спешите высказывать свое мнение. Потом отказаться от него будет сложно, даже если вы передумаете. Водолеи, в любом деле соблюдайте правила и технологию. Импровизация окажется крайне неудачными. Рыбы, у вас будет поддержка близких в любом деле. Могут неожиданно проявить себя даже дальние родственники.

0: Радио Сі. Романтический вечер.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Вы слушаете «Радио Си», сейчас инструментальная музыка. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
1: Раньше я ездил в «Златопечка» исключительно за пирогами, а этим летом открыл для себя кое-что новенькое. Мини-чизкейки, клубничный тирамису, медовик с соленой карамелью и, конечно, корпусные пирожные. Такие нежные и красивые, прямо как настоящие фрукты. Теперь уйти оттуда только с пирогом почти невозможно. Все адреса на сайте златопечка.ру.

0: В Екатеринбурге 11 часов. Это радио Син на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Будет дождь ночью до плюс 15, днем до плюс 21.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

Мне кажется, прям ощущение расслабленности и легкости дарит этот хит. Хотя, может быть, это грядущие выходные на меня так действуют, которые уже практически наступили. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до воскресенья. Растворяюсь в звуках большого города. Ну и, конечно, пожелаю отлично гулять грядущие выходные. Сейчас музыка, понятная, без слов. На радио Си классная мелодия «Love is Blue». Послушаем «Поле моря».

0: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио Си.

0: Радіо Сі.
1: Золотий хіти в Єкатеринбурзі на 103.7 FM.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Версальский дворец, роскошная резиденция короля солнца Людовика XIV в 20 километрах от Парижа. Версаль остался в истории символом абсолютной монархии. Сегодня Версаль. На полное создание грандиозного дворца и парка Версаль ушло около 40 лет, в том числе потому, что строителям приходилось все время бороться с окружающими дворец малярийными болотами. В здании насчитывается более 2300 комнат, а общая площадь парка составляет 800 гектаров. Дворец мог вмещать одновременно до 10 тысяч человек. От королевских особ до сотен и сотен слуг и торговцев. Знаменитая зеркальная галерея в Версале насчитывает 357 зеркал. В 17 веке это было невероятно дорого. Технологию создания зеркал Франция буквально выкрала у Венеции, за что поплатились два версальских стеклодува. Их убили подосланные из Венеции агенты. В Версале было множество любопытных предметов. Например, уникальная серебряная мебель. Когда Людовик XIV столкнулся с дефицитом бюджета из-за затяжной Аусбургской войны, эту мебель пришлось переплавить в деньги. Важную роль в жизни Версаля играл балет. Во дворце есть королевская опера, построенная полностью из дерева, раскрашенного под мрамор. Но сделали это не из бедности, а чтобы обеспечить наилучшую акустику. Мрамор, к сожалению, ужасен для театров. А вот с фонтанами была реальная проблема. Чтобы заставить фонтаны работать одновременно, не хватало мощности и воды. Прислуга включала их только тогда, когда карета короля проезжала мимо. В Версале основали первый в мире научный зоопарк, который совершил революцию в биологии. Животные там содержались не в глухих клетках, а в просторных вольерах с центральной смотровой башней. Именно там французские ученые впервые в истории детально описали анатомию и поведение экзотических зверей. Также в Версале была настоящая деревня с фермой и фруктовым садом. Дело в том, что королева Мария Антуанетта любила переодеваться в крестьянку, доить коров и вообще вести себя как обычная деревенская женщина. По иронии судьбы, именно в Версале началась французская революция. Депутаты парламента дали историческую клятву в теннисном зале дворца, положив конец монархии. И что на первом месте? Вообще-то, несмотря на то, что Версаль был королевским дворцом, он был общественным местом. Любой француз, надевший шляпу и шпагу, их можно было взять на прокат у ворот, имел право войти. В итоге галереи дворца превратились в настоящий рынок. Прямо у подножия королевских лестниц торговцы продавали кружева, карманные часы, духи.

0: Считается, что прообраз современной зубной щетки изобрели в Китае в 15 веке. Это был инструмент с ручкой из кости или бамбука, который крепили щетину диких кабанов. Щетинки брали с хребта зверя. В холодном климате они получались особенно прочными и упругими. В Европу китайские щетки попали в 17 веке, но европейцы заменили грубую свиную щетину на более мягкий конский волос. Хотя зубную щетку изобрели в Китае, например, великий Мао Цзэдун зубов не чистил. Он говорил: «Тигры не чистят зубы, почему я должен?» Он полоскал рот зеленым чаем и жевал его листья, считая, что тот убивает микробов и укрепляет десны. Сегодня зубная щетка – обязательный предмет гигиены. Врачи призывают менять ее каждые 2-3 месяца и после болезни очистить зубы не менее 2 минут.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Киностудия Universal отменила съемки автобиографического фильма «Мадонны» с рабочим названием «Кто эта девушка?». Сама певица объяснила, проект закрыли из-за споров о бюджете. Сценарий, над которым Мадонна работала 2 года, детально описывал ее путь до конца 90-х. Студия рассчитывала на легкую поп-историю, но Мадонна настояла на сложной драме, заявив, что ее масштабная жизнь не терпит экономии. Продюсеры пытались перенести съемки в Сербию ради сокращения расходов. При этом руководство сомневалось, что звезда выдержит в Восточной Европе дольше 4 дней. Мадонна ответила резко: «Вся моя жизнь – это выживание. Я собиралась туда работать, а не отдыхать». Позже Netflix предложил переформатировать проект в сериал, но начинать процесс с нуля певица не захотела. В итоге Мадонна вернулась к музыке и сейчас занята записью нового альбома. Впрочем, фильм все же появится на экранах, но в сатирическом варианте. В одном из комедийных шоу покажут альтернативную реальность, где байопик Мадонны успешно снят и представлен на Венецианском фестивале. В этих эпизодах Мадонна сыграет сама.

Здравствуйте. Сетевые топливные компании в Свердловской области ввели временные ограничения на продажу топлива из-за необоснованного ажиотажного спроса. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. Ситуацию с автотопливом и ростом цен на отдельных АЗС обсудили на заседании облправительства. Замгубернатора Сергей Швинт сообщил о том, что в регионе сформирован достаточный запас бензина и дистоплива. Глава региональной ФАС Дмитрий Шалабудов отметил, что на заправках четырех крупных сетей «Газпромнефти», «Лукойла», «Башнефти», «Татнефти» цены в зеленой зоне. С отдельными независимыми операторами, у которых цены завышены, ведется работа, пишет газета «Коммерсант». Информация о якобы орудующих мародерах в Кушве не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых. Ранее сообщения появились в соцсетях. По словам официального представителя МВД области, это откровенная провокация и самопиар на беде уральцев. Подобные сенсации вводят общественность в заблуждение и могут служить поводом для панических настроений и дискредитации органов власти, цитирует Валерия Горелых, «Комсомольская правда». По его словам, улицы Кушвы круглосуточно патрулируют наряды полиции. С момента ЧП в территориальный ОВД не поступало ни одного заявления. На выходные свердловские спасатели объявили предупреждение о сильных ливнях. В период непогоды они призывают свердловчан соблюдать меры безопасности, просят не выходить на улицу, закрывать окна, двери и балконы. В такую погоду лучше не укрываться на улице под высокими деревьями и рекламными щитами. Они могут обвалиться. Важно также избегать низин и подтапляемых территорий. Водителям стоит по возможности воздержаться от поездок во время ливней, говорится в сообщении МЧС, пишет Е1. Полное ограничение поставок рыбы из Армении не повлияет на цены в российских магазинах. У торговых сетей есть альтернативные поставщики. Об этом агентство РИА Новости сообщил председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, поставки из Армении занимают до 3-4% ассортимента охлажденной и замороженной рыбы, в основном радужной форели. Эти объемы могут быть замещены поставками из Турции, Ирана, Киргизии и российских рыбоводческих хозяйств. Напомню, Россельхознадзор с 26 июня запретил поставки рыбы с двух последних предприятий Армении. Теперь это полный запрет на поставки рыбной продукции из республики. Самые модные купальники на лето с рисунком горох. Они пришли на смену изделиям

0: цветочным узором, сообщают редакторы журнала InStyle. Также популярными стали фасоны со стразами. Они заняли место купальников оттенка металлик. В то же время в число трендов вошли минималистичные купальники с контрастной отделкой, например, черные варианты с белым кантом. В списке также спортивные модели в полоску, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Страховые выплаты по ОСАГО теперь рассчитывают по новым правилам. Российский союз автостраховщиков обновил официальные справочники стоимости ремонта. В среднем запчасти прибавили почти 3%. Наиболее заметно изменились ценники для владельцев Opel, Honda и отечественных Lada. Комплектующие подорожали в среднем на 6,5%. При этом для китайцев наметилась обратная тенденция. По мере стабилизации поставок детали для Cherry и Amoda даже немного снизились в цене. А впереди нас ждет еще более ощутимый рост расходов. Центробанк утвердил поправки к единой методике расчета восстановительного ремонта. По оценкам экспертов, новые правила увеличат стоимость деталей в среднем еще на 8%. Сильнее всего это затронет владельцев Volkswagen, Skoda и Mitsubishi. Если вы планировали закупать импортные детали за свой счет, возможно, сейчас самое время это сделать, до того, как рынок отреагирует на новые методики оценки.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 26 июня 1927 года в Беларуси родился режиссер Владимир Мотыль, автор киношедевров «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья». Детство он провел на Урале в ссылке с родителями, окончил Свердловский театральный и Уральский университет, работал в театрах, в том числе был главным режиссером Свердловского ТЮЗа. После успеха трагикомедии «Женя, Женечка и Катюша» Мотыль мечтал снять картину о декабристах, но сначала его позвали в вестерн «Спасите гарем». Так назывался сценарий будущего культового «Белого солнца пустыни». Мотыль виртуозно снял приключенческое кино, приправленное иронией, лирикой и восточным колоритом. Он же позвал Павла Луспекаева на изначально второстепенную роль таможенника Верещагина, а тот не только спел песню про госпожу удачу, ставшую хитом, но придумал коронную фразу фильма «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Как известно, директор Мосфильма картину не принимал, но ее посмотрел и одобрил сам Брежнев, и «Белое солнце пустыни» запустили в прокат.
5: Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В нашей жизни многое циклично. Мода, музыка и даже детские имена. Еще в конце 80-х американские исследователи Линда Розенкратц и Памела Редмонд сформулировали правило 100 лет. Имя становится популярным, потом уходит в тень навек, а потом возвращается как абсолютный тренд. В Штатах сейчас из моды вышли Дженнифер и Джеффри, зато вернулись Эвелин и Теодор. Во Франции устарели Стефани, Натали, Себастьян и Николя, а в моде Сюзан, Луис, Габриэль, Марсель. В Италии бьют рекорды Леонардо и Беатриче. В Германии в песочницах все чаще можно встретить Эмму, Фриду, Эмиля и Карла. Если перенести эту теорию на российскую реальность, все тоже сходится. В лидерах среди новорожденных – Матвей, Тимофей, Варвара и Василиса. Имена прабабушек и прадедушек звучат свежо и благородно. А вот имена советской эпохи – Елена, Галина, Игорь или Олег – сейчас кажутся устаревшими. Впрочем, некоторые имена возрождению упорно сопротивляются. Клавдия, Зинаида или Афанасий. 100 лет прошло, а молодые родители все еще их побаиваются. А есть имена вне времени. Наша классика – Александр, Анна, Мария, Михаил. Они бросают вызов любым циклам.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Версальский дворец, роскошная резиденция короля солнца Людовика XIV в 20 километрах от Парижа. Версаль остался в истории символом абсолютной монархии. Сегодня Версаль. На полное создание грандиозного дворца и парка Версаль ушло около 40 лет, в том числе потому, что строителям приходилось все время бороться с окружающими дворец малярийными болотами. В здании насчитывается более 2300 комнат, а общая площадь парка составляет 800 гектаров. Дворец мог вмещать одновременно до 10 тысяч человек. От королевских особ до сотен и сотен слуг и торговцев. Знаменитая зеркальная галерея Версаля насчитывает 357 зеркал. В 17 веке это было невероятно дорого. Технологию создания зеркал Франция буквально выкрала у Венеции, за что поплатились два версальских стеклодува. Их убили подосланные из Венеции агенты. В Версале было множество любопытных предметов. Например, уникальная серебряная мебель. Когда Людовик XIV столкнулся с дефицитом бюджета из-за затяжной Аусбургской войны, эту мебель пришлось переплавить в деньги. Важную роль в жизни Версаля играл балет. Во дворце есть королевская опера, построенная полностью из дерева, раскрашенного под мрамор. Но сделали это не из бедности, а чтобы обеспечить наилучшую акустику. Мрамор, к сожалению, ужасен для театров. А вот с фонтанами была реальная проблема. Чтобы заставить фонтан работать одновременно, не хватало мощности и воды. Прислуга включала их только тогда, когда карета короля проезжала мимо. В Версале основали первый в мире научный зоопарк, который совершил революцию в биологии. Животные там содержались не в глухих клетках, а в просторных вольерах с центральной смотровой башней. Именно там французские ученые впервые в истории детально описали анатомию и поведение экзотических зверей. Также в Версале была настоящая деревня с фермой и фруктовым садом. Дело в том, что королева Мария Антуанетта любила переодеваться в крестьянку, доить коров и вообще вести себя как обычная деревенская женщина. По иронии судьбы, именно в Версале началась французская революция. Депутаты парламента дали историческую клятву в теннисном зале дворца, положив конец монархии. И что на первом месте? Вообще-то, несмотря на то, что Версаль был королевским дворцом, он был общественным местом. Любой француз, надевший шляпу и шпагу, их можно было взять на прокат у ворот, имел право войти. В итоге галереи дворца превратились в настоящий рынок. Прямо у подножия королевских лестниц торговцы продавали кружева, карманные часы, духи и даже живых птиц.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 26 июня – день рождения зубной щетки. В эту дату в 1780 году англичанин Уильям Эдис запустил первое в мире серийное производство зубных щеток. Он не придумал их, но сделал широко доступными. Считается, что прообраз современной зубной щетки изобрели в Китае в 15 веке. Это был инструмент с ручкой из кости или бамбука, который крепили щетину диких кабанов. Щетинки брали с хребта зверя. В холодном климате они получались особенно прочными и упругими. В Европу китайские щетки попали в 17 веке, но европейцы заменили грубую свиную щетину на более мягкий конский волос. Хотя зубную щетку изобрели в Китае, например, великий Мао Цзэдун зубов не чистил. Он говорил: «Тигры не чистят зубы, почему я должен?» Он полоскал рот зеленым чаем и жевал его листья, считая, что тот убивает микробов и укрепляет десны. Сегодня зубная щетка – обязательный предмет гигиены. Врачи призывают менять ее каждые 2-3 месяца и после болезни очистить зубы не менее 2 минут.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Киностудия Universal отменила съемки автобиографического фильма «Мадонны» с рабочим названием «Кто эта девушка?». Сама певица объяснила, проект закрыли из-за споров о бюджете. сценарий, над которым Мадонна работала 2 года, детально описывал ее путь до конца 90-х. Студия рассчитывала на легкую поп-историю, но Мадонна настояла на сложной драме, заявив, что ее масштабная жизнь не терпит экономии. Продюсеры пытались перенести съемки в Сербию ради сокращения расходов. При этом руководство сомневалось, что звезда выдержит в Восточной Европе дольше 4 дней. Мадонна ответила резко: «Вся моя жизнь – это выживание. Я собиралась туда работать, а не отдыхать». Позже Netflix предложил перевести

0: компании в Свердловской области ввели временные ограничения на продажу топлива из-за необоснованного ажиотажного спроса. Об этом сообщили в Департаменте информполитики региона. Ситуацию с автотопливом и ростом цен на отдельных АЗС обсудили на заседании облправительства. Замгубернатора Сергей Швинт сообщил о том, что в регионе сформирован достаточный запас бензина и дизтоплива. Глава региональной ФАС Дмитрий Шалобудов отметил, что на заправках 4 крупных сетей «Газпромнефти», «Лукойла», «Башнефти» и «Татнефти» цены в зеленой зоне. С отдельными независимыми операторами, у которых цены завышены, ведется работа, пишет газета «Коммерсант». Информация о якобы орудующих мародерах в Кушве не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых. Ранее сообщения появились в соцсетях. По словам официального представителя МВД области, это откровенная провокация и самопиар на беде уральцев. Подобные сенсации вводят общественность в заблуждение и могут служить поводом для панических настроений и дискредитации органов власти, цитирует Валерия Горелых, «Комсомольская правда». По его словам, улицы Кушвы круглосуточно патрулируют наряды полиции. С момента ЧП в территориальный ОВД не поступало ни одного заявления. На выходные свердловские спасатели объявили предупреждение о сильных ливнях. В период непогоды они призывают свердловчан соблюдать меры безопасности, просят не выходить на улицу, закрывать окна, двери и балконы. В такую погоду лучше не укрываться на улице под высокими деревьями и рекламными щитами. Они могут обвалиться. Важно также избегать низин и подтопляемых территорий. Водителям стоит по возможности воздержаться от поездок во время ливней, говорится в сообщении МЧС, пишет Е1. Полное ограничение поставок рыбы из Армении не повлияет на цены в российских магазинах. У торговых сетей есть альтернативные поставщики. Об этом агентство РИА Новости сообщил председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, поставки из Армении занимают до 3-4% ассортимента охлажденной и замороженной рыбы, в основном радужной форели. Эти объемы могут быть замещены поставками из Турции, Ирана, Киргизии и российских рыбоводческих хозяйств. Напомню, Россельхознадзор с 26 июня запретил поставки рыбы с 2 последних предприятий Армении. Теперь это полный запрет на поставки рыбной продукции из республики. Самые модные купальники на лето с рисунком горох. Они пришли на смену изделиям с цветочным узором, сообщают редакторы журнала InStyle. Также популярными стали фасоны со стразами. Они заняли место купальников оттенка металлик. В то же время в число трендов вошли минималистичные купальники с контрастной отделкой, например, черные варианты с белым кантом. В списке также спортивные модели в полоску, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Страховые выплаты по ОСАГО теперь рассчитывают по новым правилам. Российский союз автостраховщиков обновил официальные справочники стоимости ремонта. В среднем запчасти прибавили почти 3%. Наиболее заметно изменились ценники для владельцев Opel и Honda и отечественных Lada. Комплектующие подорожали в среднем на 6,5%. При этом для китайцев наметилась обратная тенденция. По мере стабилизации поставок детали для Cherry и Amoda даже немного снизились в цене. А впереди нас ждет еще более ощутимый рост расходов. Центробанк утвердил поправки к единой методике расчета восстановительного ремонта. По оценкам экспертов, новые правила увеличат стоимость деталей в среднем еще на 8%. Сильнее всего это затронет владельцев Volkswagen, Skoda и Mitsubishi. Если вы планировали закупать импортные детали за свой счет, возможно, сейчас самое время это сделать, до того, как рынок отреагирует на новые методики оценки.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 26 июня 1927 года в Белоруссии родился режиссер Владимир Мотыль, автор киношедевров «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья». Детство он провел на Урале в ссылке с родителями, окончил Свердловский театральный и Уральский университет, работал в театрах, в том числе был главным режиссером Свердловского ТЮЗа. После успеха трагикомедии «Женя, Женечка и Катюша» Мотыль мечтал снять картину о декабристах, но сначала его позвали в вестерн «Спасите гарем». Так назывался сценарий будущего культового «Белого солнца пустыни». Мотыль виртуозно снял приключенческое кино, приправленное иронией, лирикой и восточным колоритом. Он же позвал Павла Луспекаева на изначально второстепенную роль таможенника Верещагина, а тот не только спел песню про госпожу удачу, ставшую хитом, но придумал коронную фразу фильма «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Как известно, директор Мосфильма картину не принимал, но ее посмотрел и одобрил сам Брежнев,

0: и «Белое солнце пустыни» запустили в прокат.
1: Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
0: В нашей жизни многое циклично. Мода, музыка и даже детские имена. Еще в конце 80-х американские исследователи Линда Розенкратц и Памела Редмонд сформулировали правило 100 лет. Имя становится популярным, потом уходит в тень навек, а потом возвращается как абсолютный тренд. В Штатах сейчас из моды вышли Дженнифер и Джеффри, зато вернулись Эвелин и Теодор. Во Франции устарели Стефани, Натали, Себастьян и Николя, а в моде Сьюзан, Луис, Габриэль, Марсель. В Италии бьют рекорды Леонардо и Беатриче. В Германии в песочницах все чаще можно встретить Эмму, Фриду, Эмиля и Карла. Если перенести эту теорию на российскую реальность, все тоже сходится. В лидерах среди новорожденных – Матвей, Тимофей, Варвара и Василиса. Имена прабабушек и прадедушек звучат свежо и благородно. А вот имена советской эпохи – Елена, Галина, Игорь или Олег – сейчас кажутся устаревшими. Впрочем, некоторые имена возрождению упорно сопротивляются. Клавдия, Зинаида или Афанасий. 100 лет прошло, а молодые родители все еще их побаиваются. А есть имена вне времени. Наша классика – Александр, Анна, Мария, Михаил. Они бросают вызов любым циклам.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Версальский дворец, роскошная резиденция короля солнца Людовика XIV в 20 километрах от Парижа. Версаль остался в истории символом абсолютной монархии. Сегодня Версаль. На полное создание грандиозного дворца и парка Версаль ушло около 40 лет, в том числе потому, что строителям приходилось все время бороться с окружающими дворец малярийными болотами. В здании насчитывается более 2300 комнат, а общая площадь парка составляет 800 гектаров. Дворец мог вмещать одновременно до 10 тысяч человек. От королевских особ до сотен и сотен слуг и торговцев. Знаменитая зеркальная галерея Версаля насчитывает 357 зеркал. В 17 веке это было невероятно дорого. Технологию создания зеркал Франция буквально выкрала у Венеции, за что поплатились два версальских стеклодува. Их убили подосланные из Венеции агенты. В Версале было множество любопытных предметов, например, уникальная серебряная мебель. Когда Людовик XIV столкнулся с дефицитом бюджета из-за затяжной Аусбургской войны, эту мебель пришлось переплавить в деньги. Важную роль в жизни Версаля играл балет. Во дворце есть королевская опера, построенная полностью из дерева, раскрашенного под мрамор. Но сделали это не из бедности, а чтобы обеспечить наилучшую акустику. Мрамор, к сожалению, ужасен для театров. А вот с фонтанами была реальная проблема. Чтобы заставить фонтаны работать одновременно, не хватало мощности и воды. Прислуга включала их только тогда, когда карета короля проезжала мимо. В Версале основали первый в мире научный зоопарк, который совершил революцию в биологии. Животные там содержались не в глухих клетках, а в просторных вольерах с центральной смотровой башней. Именно там французские ученые впервые в истории детально описали анатомию и поведение экзотических зверей. Также в Версале была настоящая деревня с фермой и фруктовым садом. Дело в том, что королева Мария Антуанетта любила переодеваться в крестьянку, доить коров и вообще вести себя как обычная деревенская женщина. По иронии судьбы, именно в Версале началась французская революция. Депутаты парламента дали историческую клятву в теннисном зале дворца, положив конец монархии. И что на первом месте? Вообще-то, несмотря на то, что Версаль был королевским дворцом, он был общественным местом. Любой француз, надевший шляпу и шпагу, их можно было взять на прокат у ворот, имел право войти. В итоге галереи дворца превратились в настоящий рынок. Прямо у подножия королевских лестниц торговцы продавали кружева, карманные часы, духи и даже живых птиц.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 26 июня – день рождения зубной щетки. В эту дату в 1780 году англичанин Уильям Эдис запустил первое в мире серийное производство зубных щеток. Он не придумал их, но сделал широко доступными. Считается, что прообраз современной зубной щетки изобрели в Китае в 15 веке. Это был инструмент с ручкой из кости или бамбука, который крепили щетину диких кабанов. Щетинки брали с хребта зверя. В холодном климате они получались особенно прочными и упругими. В Европу китайские щетки попали в 17 веке, но европейцы заменили грубую свиную щетину на более мягкий конский волос. Хотя зубную щетку изобрели в Китае, например, великий Мао Цзэдун зубов не чистил. Он говорил: «Тигры не чистят зубы, почему я должен?» Он полоскал рот зеленым чаем и жевал его листья, считая, что тот убивает микробов и укрепляет десны. Сегодня зубная щетка – обязательный предмет гигиены. Врачи призывают менять ее каждые 2-3 месяца и после болезни очистить зубы не менее 2 минут.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Киностудия Universal отменила съемки автобиографического фильма «Мадонны» с рабочим названием «Кто эта девушка?». Сама певица объяснила, проект закрыли из-за споров о бюджете. Сценарий, над которым Мадонна работала 2 года, детально описывал ее путь до конца 90-х. Студия рассчитывала на легкую поп-историю, но Мадонна настояла на сложной драме, заявив, что ее масштабная жизнь не терпит экономии. Продюсеры пытались перенести съемки в Сербию ради сокращения расходов. При этом руководство сомневалось, что звезда выдержит в Восточной Европе дольше 4 дней. Мадонна ответила резко: «Вся моя жизнь – это выживание. Я собиралась туда работать, а не отдыхать». Позже Netflix предложил переформатировать проект в сериал, но начинать процесс с нуля певица не захотела. В итоге Мадонна вернулась к музыке и сейчас занята записью нового альбома. Впрочем, фильм все же появится на экранах, но в сатирическом варианте. В одном из комедийных шоу покажут альтернативную реальность, где байопик Мадонны успешно снят и представлен на Венецианском фестивале. В этих эпизодах Мадонна сыграет сама.

Здравствуйте. Сетевые топливные компании в Свердловской области ввели временные ограничения на продажу топлива из-за необоснованного ажиотажного спроса. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. Ситуацию с автотопливом и ростом цен на отдельных АЗС обсудили на заседании облправительства. Замгубернатора Сергей Швинт сообщил о том, что в регионе сформирован достаточный запас бензина и дистоплива. Глава региональной ФАС Дмитрий Шалабудов отметил, что на заправках четырех крупных сетей «Газпромнефти», «Лукойла», «Башнефти», «Татнефти» цены в зеленой зоне. С отдельными независимыми операторами, у которых цены завышены, ведется работа, пишет газета «Коммерсант». Информация о якобы орудующих мародерах в Кушве не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых. Ранее сообщения появились в соцсетях. По словам официального представителя МВД области, это откровенная провокация и самопиар на беде уральцев. Подобные сенсации вводят общественность в заблуждение и могут служить поводом для панических настроений и дискредитации органов власти, цитирует Валерия Горелых, «Комсомольская правда». По его словам, улицы Кушвы круглосуточно патрулируют наряды полиции. С момента ЧП в территориальный ОВД не поступало ни одного заявления. На выходные свердловские спасатели объявили предупреждение о сильных ливнях. В период непогоды они призывают свердловчан соблюдать меры безопасности, просят

0: основном радужной форели. Эти объемы могут быть замещены поставками из Турции, Ирана, Киргизии и российских рыбоводческих хозяйств. Напомню, Россельхознадзор с 26 июня запретил поставки рыбы с двух последних предприятий Армении. Теперь это полный запрет на поставки рыбной продукции из республики. Самые модные купальники на лето с рисунком горох. Они пришли на смену изделиям с цветочным узором, сообщают редакторы журнала InStyle. Также популярными стали фасоны со стразами. Они заняли место купальников оттенка металлик. В то же время в число трендов вошли минималистичные купальники с контрастной отделкой, например, черные варианты с белым кантом. В списке также спортивные модели в полоску, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Страховые выплаты по ОСАГО теперь рассчитывают по новым правилам. Российский союз автостраховщиков обновил официальные справочники стоимости ремонта. В среднем запчасти прибавили почти 3%. Наиболее заметно изменились ценники для владельцев Opel и Honda и отечественных Lada. Комплектующие подорожали в среднем на 6,5%. При этом для китайцев наметилась обратная тенденция. По мере стабилизации поставок детали для Cherry и Amoda даже немного снизились в цене. А впереди нас ждет еще более ощутимый рост расходов. Центробанк утвердил поправки к единой методике расчета восстановительного ремонта. По оценкам экспертов, новые правила увеличат стоимость деталей в среднем еще на 8%. Сильнее всего это затронет владельцев Volkswagen, Skoda и Mitsubishi. Если вы планировали закупать импортные детали за свой счет, возможно, сейчас самое время это сделать, до того, как рынок отреагирует на новые методики оценки.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 26 июня 1927 года в Белоруссии родился режиссер Владимир Мотыль, автор киношедевров «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья». Детство он провел на Урале в ссылке с родителями, окончил Свердловский театральный и Уральский университет, работал в театрах, в том числе был главным режиссером Свердловского ТЮЗа. После успеха трагикомедии «Женя, Женечка и Катюша» Мотыль мечтал снять картину о декабристах, но сначала его позвали в вестерн «Спасите гарем». Так назывался сценарий будущего культового «Белого солнца пустыни». Мотыль виртуозно снял приключенческое кино, приправленное иронией, лирикой и восточным колоритом. Он же позвал Павла Луспекаева на изначально второстепенную роль таможенника Верещагина, а тот не только спел песню про госпожу удачу, ставшую хитом, но придумал коронную фразу фильма «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Как известно, директор Мосфильма картину не принимал, но ее посмотрел и одобрил сам Брежнев, и «Белое солнце пустыни» запустили в прокат.
5: Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В нашей жизни многое циклично. Мода, музыка и даже детские имена. Еще в конце 80-х американские исследователи Линда Розенкратц и Памела Редмонд сформулировали правило 100 лет. Имя становится популярным, потом уходит в тень навек, а потом возвращается как абсолютный тренд. В Штатах сейчас из моды вышли Дженнифер и Джеффри, зато вернулись Эвелин и Теодор. Во Франции устарели Стефани, Натали, Себастьян и Николя, а в моде Сьюзан, Луис, Габриэль, Марсель. В Италии бьют рекорды Леонардо и Беатриче. В Германии в песочницах все чаще можно встретить Эмму, Фриду, Эмиля и Карла. Если перенести эту теорию на российскую реальность, все тоже сходится. В лидерах среди новорожденных – Матвей, Тимофей, Варвара и Василиса. Имена прабабушек и прадедушек звучат свежо и благородно. А вот имена советской эпохи – Елена, Галина, Игорь или Олег – сейчас кажутся устаревшими. Впрочем, некоторые имена возрождению упорно сопротивляются. Клавдия, Зинаида или Афанасий. 100 лет прошло, а молодые родители все еще их побаиваются. А есть имена вне времени. Наша классика – Александр, Анна, Мария, Михаил. Они бросают вызов любым циклам.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать.

на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Версальский дворец, роскошная резиденция короля солнца Людовика XIV в 20 километрах от Парижа. Версаль остался в истории символом абсолютной монархии. Сегодня Версаль. На полное создание грандиозного дворца и парка Версаль ушло около 40 лет, в том числе потому, что строителям приходилось все время бороться с окружающими дворец малярийными болотами. В здании насчитывается более 2300 комнат, а общая площадь парка составляет 800 гектаров. Дворец мог вмещать одновременно до 10 тысяч человек. От королевских особ до сотен и сотен слуг и торговцев. Знаменитая зеркальная галерея Версаля насчитывает 357 зеркал. В 17 веке это было невероятно дорого. Технологию создания зеркал Франция буквально выкрала у Венеции, за что поплатились два версальских стеклодува. Их убили подосланные из Венеции агенты. В Версале было множество любопытных предметов, например, уникальная серебряная мебель. Когда Людовик XIV столкнулся с дефицитом бюджета из-за затяжной Аусбургской войны, эту мебель пришлось переплавить в деньги. Важную роль в жизни Версаля играл балет. Во дворце есть королевская опера, построенная полностью из дерева, раскрашенного под мрамор. Но сделали это не из бедности, а чтобы обеспечить наилучшую акустику. Мрамор, к сожалению, ужасен для театров. А вот с фонтанами была реальная проблема. Чтобы заставить фонтаны работать одновременно, не хватало мощности и воды. Прислуга включала их только тогда, когда карета короля проезжала мимо. В Версале основали первый в мире научный зоопарк, который совершил революцию в биологии. Животные там содержались не в глухих клетках, а в просторных вольерах с центральной смотровой башней. Именно там французские ученые впервые в истории детально описали анатомию и поведение экзотических зверей. Также в Версале была настоящая деревня с фермой и фруктовым садом. Дело в том, что королева Мария Антуанетта любила переодеваться в крестьянку, доить коров и вообще вести себя как обычная деревенская женщина. По иронии судьбы, именно в Версале началась французская революция. Депутаты парламента дали историческую клятву в теннисном зале дворца, положив конец монархии. И что на первом месте? Вообще-то, несмотря на то, что Версаль был королевским дворцом, он был общественным местом. Любой француз, надевший шляпу и шпагу, их можно было взять на прокат у ворот, имел право войти. В итоге галереи дворца превратились в настоящий рынок. Прямо у подножия королевских лестниц торговцы продавали кружева, карманные часы, духи и даже живых птиц.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 26 июня – день рождения зубной щетки. В эту дату в 1780 году англичанин Уильям Эдис запустил первое в мире серийное производство зубных щеток. Он не придумал их, но сделал широко доступными. Считается, что прообраз современной зубной щетки изобрели в Китае в 15 веке. Это был инструмент с ручкой из кости или бамбука, который крепили щетину диких кабанов. Щетинки брали с хребта зверя. В холодном климате они получались особенно прочными и упругими. В Европу китайские щетки попали в 17 веке, но европейцы заменили грубую свиную щетину на более мягкий конский волос. Хотя зубную щетку изобрели в Китае, например, великий Мао Цзэдун зубов не чистил. Он говорил: «Тигры не чистят зубы, почему я должен?» Он полоскал рот зеленым чаем и жевал его листья, считая, что тот убивает микробов и укрепляет десны. Сегодня зубная щетка – обязательный предмет гигиены. Врачи призывают менять ее каждые 2-3 месяца и после болезни очистить зубы не менее 2 минут.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Киностудия Universal отменила съемки автобиографического фильма «Мадонны» с рабочим названием «Кто эта девушка?». Сама певица объяснила, проект закрыли из-за споров о бюджете. Сценарий, над которым Мадонна работала 2 года, детально описывал ее путь до конца 90-х. Студия рассчитывала на легкую поп-историю, но Мадонна настояла на сложной драме, заявив, что ее масштабная жизнь не терпит экономии. Продюсеры пытались перенести съемки в Сербию ради сокращения расходов. При этом руководство сомневалось, что звезда выдержит в Восточной Европе дольше 4 дней. Мадонна ответила резко: «Вся моя жизнь – это выживание. Я собиралась туда работать, а не отдыхать». Позже Netflix предложил переформатировать проект в сериал, но начинать процесс с нуля певица не захотела. В итоге Мадонна вернулась к музыке и сейчас занята записью нового альбома. Впрочем, фильм все же появится на экранах, но в сатирическом варианте. В одном из комедийных шоу покажут альтернативную реальность, где байопик Мадонны успешно снят и представлен на Венецианском фестивале. В этих эпизодах Мадонна сыграет сама.

0: Здравствуйте. Сетевые топливные компании в Свердловской области ввели временные ограничения на продажу топлива из-за необоснованного ажиотажного спроса. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. Ситуацию с автотопливом и ростом цен на отдельных АЗС обсудили на заседании облправительства. Замгубернатора Сергей Швинт сообщил о том, что в регионе сформирован достаточный запас бензина и дистоплива. Глава региональной ФАС Дмитрий Шалабудов отметил, что на заправках четырех крупных сетей «Газпромнефти», «Лукойла», «Башнефти», «Татнефти» цены в зеленой зоне. С отдельными независимыми операторами, у которых цены завышены, ведется работа, пишет газета «Коммерсант». Информация о якобы орудующих мародерах в Кушве не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых. Ранее сообщения появились в соцсетях. По словам официального представителя МВД области, это откровенная провокация и самопиар на беде уральцев. Подобные сенсации вводят общественность в заблуждение и могут служить поводом для панических настроений и дискредитации органов власти, цитирует Валерия Горелых, «Комсомольская правда». По его словам, улицы Кушвы круглосуточно патрулируют наряды полиции. С момента ЧП в территориальный ОВД не поступало ни одного заявления. На выходные свердловские спасатели объявили предупреждение о сильных ливнях. В период непогоды они призывают свердловчан соблюдать меры безопасности, просят не выходить на улицу, закрывать окна, двери и балконы. В такую погоду лучше не укрываться на улице под высокими деревьями и рекламными щитами. Они могут обвалиться. Важно также избегать низин и подтапляемых территорий. Водителям стоит по возможности воздержаться от поездок во время ливней, говорится в сообщении МЧС, пишет Е1. Полное ограничение поставок рыбы из Армении не повлияет на цены в российских магазинах. У торговых сетей есть альтернативные поставщики. Об этом агентство РИА Новости сообщил председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, поставки из Армении занимают до 3-4% ассортимента охлажденной и замороженной рыбы, в основном радужной форели. Эти объемы могут быть замещены поставками из Турции, Ирана, Киргизии и российских рыбоводческих хозяйств. Напомню, Россельхознадзор с 26 июня запретил поставки рыбы с двух последних предприятий Армении. Теперь это полный запрет на поставки рыбной продукции из республики. Самые модные купальники на лето с рисунком горох. Они пришли на смену изделиям с цветочным узором, сообщают редакторы журнала InStyle. Также популярными стали фасоны со стразами. Они заняли место купальников оттенка металлик. В то же время в число трендов вошли минималистичные купальники с контрастной отделкой, например, черные варианты с белым кантом. В списке также спортивные модели в полоску, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Страховые выплаты по ОСАГО теперь рассчитывают по новым правилам. Российский союз автостраховщиков обновил официальные справочники стоимости ремонта. В среднем запчасти прибавили почти 3%. Наиболее заметно изменились ценники для владельцев Opel, Хонд и отечественных Лад. Комплектующие подорожали в среднем на 6,5%. При этом для китайцев наметилась обратная тенденция. По мере стабилизации поставок детали для Cherry и Amoda даже немного снизились в цене. А впереди нас ждет еще более ощутимый рост расходов. Центробанк утвердил поправки к единой методике расчета восстановительного ремонта. По оценкам экспертов, новые правила увеличат стоимость деталей в среднем еще на 8%. Сильнее всего это затронет владельцев Volkswagen, Skod и Mitsubishi. Если вы планировали закупать импортные детали за свой счет, возможно, сейчас самое время это сделать, до того, как рынок отреагирует на новые методики оценки.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 26 июня 1927 года в Беларуси родился режиссер Владимир Мотыль, автор киношедевров «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья». Детство он провел на Урале, в ссылке с родителями, окончил Свердловский театральный и Уральский университет, работал в театрах, в том числе был главным режиссером Свердловского ТЮЗа. После успеха трагикомедии «Женя, Женечка и Катюша» Мотыль мечтал стать

0: Госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В нашей жизни многое циклично. Мода, музыка и даже детские имена. Еще в конце 80-х американские исследователи Линда Розенкратц и Памела Редмонд сформулировали правило 100 лет. Имя становится популярным, потом уходит в тень навек, а потом возвращается как абсолютный тренд. В Штатах сейчас из моды вышли Дженнифер и Джеффри, зато вернулись Эвелин и Теодор. Во Франции устарели Стефани, Натали, Себастьян и Николя, а в моде Сьюзан, Луис, Габриэль, Марсель. В Италии бьют рекорды Леонардо и Беатриче. В Германии в песочницах все чаще можно встретить Эмму, Фриду, Эмиля и Карла. Если перенести эту теорию на российскую реальность, все тоже сходится. В лидерах среди новорожденных – Матвей, Тимофей, Варвара и Василиса. Имена прабабушек и прадедушек звучат свежо и благородно. А вот имена советской эпохи – Елена, Галина, Игорь или Олег – сейчас кажутся устаревшими. Впрочем, некоторые имена возрождению упорно сопротивляются. Клавдия, Зинаида или Афанасий. 100 лет прошло, а молодые родители все еще их побаиваются. А есть имена вне времени. Наша классика – Александр, Анна, Мария, Михаил. Они бросают вызов любым циклам.
2: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛМ РФ 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.